0: проверенным временем.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только нас.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Теннет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Холода не за горами. А значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог Авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог Авто». На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше радио. Так бьется сердце.
11: Знаете ли вы?
12: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов со слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
15: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
14: Секрет.
15: Имя.
14: Максим Леонидов.
15: Легенда.
16: Давным-давно в городе Ленинграде жили-были четыре мальчика. Их звали Коля, Максим, Андрей и Алеша. И вот однажды они решили, что хорошо бы им поиграть вместе рок-н-ролл. Только как назвать группу, они не знали. Вариантов было несколько. И поскольку одними из первых песен, которые мальчики написали, были песни «Именины у Кристины» и «Алиса», то оба эти имени рассматривались в качестве названия группы. Но тут подоспел Кинчев со своей Алисой. Сначала было мальчики решили назвать в пику Кинчева группу «Кристина», но потом подумали, что это будет повторение и вообще неинтересно. Однажды на лекции по научному коммунизму, дело было в театральном институте, где мальчики учились, кто-то из них написал в тетрадке название песни «Beatles» «Do you want to know a secret?», а кто-то другой взял и подчеркнул слово «secret». Секрет по-русски. Так и родилось название этой группы «Секрет».
14: «Секрет».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель «Шлюз». Имя Оксана Цветы. Легенда.
1: Название нашей группы выбиралось, как можно без труда понять, не исходя из какого-то глубокого смысла, который в него вкладывают некоторые коллективы, как «Сплин» или «Оргия праведников». Не было у нас также задачи сделать каких-то жанровых отсылок, как это иногда принято в нашей культуре. Мы даже не стремились к каламбуру или хлесткой шутке, хотя все мы люди, не лишенные чувства юмора. На тот момент это было, как сейчас принято говорить, ситуативное решение. И оно основывалось только лишь на том, что в этом слове максимальное количество букв, а именно 3 из 4, «ше», «ю» и «зе», в письменном виде не имеют похожего написания в иностранном языке. Тогда, в 19 лет, нам казалось невероятно забавным и загадочным, что название нашей группы будет выглядеть чистой абракадаброй для людей, которые не знают русского языка. Все равно, что для нас название написано иероглифами. В принципе, отсутствие явной смысловой нагрузки в нашем названии никак, я считаю, не повлияло на нашу дальнейшую бурную музыкальную жизнь. Более того, со временем поклонники нашего творчества, как это всегда и бывает, придумали и вложили в него самые различные и порой даже неожиданные смыслы. Как читали наше название люди, не знающие русского языка, лично для меня, так и осталось загадкой.
0: «Шлюз».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Мазл Тов.
0: Имя
1: Даниил Матов.
0: Легенда.
2: Название Мазл Тов возникло из шутки. У моего отца часто спрашивали, что это за фамилия у тебя такая? Матов, Матов. Это что, потому что ты ругаешься матом? Или, может быть, ты любишь маты? Или, может быть, все дело в матовом покрытии? А он всегда отшучивался и говорил, что Матов – это от Мазл Тов. Само по себе слово «Мазл Тов» переводится как «пожелание счастья и удачи». Поэтому при выборе названия для группы, ну и вообще для музыкального проекта, я подумал, что это классный посыл. Желать счастья и удачи всем, кто нас слушает.
1: «Мазл Тов».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Лампочка и абажур.
0: Имя.
1: Даша Долгополова.
0: Легенда.
2: У меня есть друг, шаман. Не тот, о котором вы подумали, а настоящий шаман, который собирает там палочки, веточки, камушки. И вот он всем своим знакомым, друзьям раздавал тотемных животных. Говорил, это вот лиса, это котик, это слон. И как-то я к нему пришла и спросила, а я кто? И он тогда очень долго на меня смотрел, думал и сказал, ты лампочка. Я тогда не поняла, обиделась, потому что я хотела быть ламой. Но спустя время, когда серьезно занялась музыкой, нужно было придумать какое-то название, я вспомнила это прозвище, и оно мне так понравилось. И я тогда пришла к маме и сказала, «Мама, я теперь лампочка». Мама сказала, «Прикольно, но как-то не солидно». И тогда родилась лампочка и абажур, и философия, где лампочка — это я, а абажур — это все, что вокруг. Это музыканты, слушатели, улица, да вообще весь мир. Вот конкретно сейчас абажур — это вы.
1: Лампочка и абажур.
3: Это миленькая личика, не улыбнется, нет. Почему, спросишь ты?

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Наша.

0: Справедливая Россия, Родина, КПРФ, Партия пенсионеров, Коммунисты России и Новые люди. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Лимана ПРО ответила на передачу во временное управление. Компания запросила у властей разъяснение после соответствующего указа, передает РБК. Лимана ПРО заявила, что продолжает работать в штатном режиме без каких-либо изменений. Указ о передаче российских представительств Ашана и Лимана ПРО во временное управление компании «Лев Менеджмент» президент Владимир Путин подписал накануне. «Лев Менеджмент» получила 100% доли компании в уставном капитале. Также под ее управление передали 100% акций компании «Нестле Россия». Жителям Крыма пообещали выплаты за отсутствие света. Глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24» заявил, что более 600 тысяч крымчан, которые оставались без электричества более 48 часов, получат компенсации. По его словам, почти половина из них выплату уже получили. Все средства будут доведены из федерального бюджета. Аксенов отметил, что выплата компенсации может занять время из-за большого числа обращений. Проблемы с электроснабжением в Крыму обострились в конце июня. После повреждения энергоинфраструктуры на полуострове начали вводить временные ограничения подачи электроэнергии. Перебои продолжались и в июле. В отдельных населенных пунктах Крыма электроэнергии не было более 12 дней. Эпоха безусловной трансатлантической дружбы между США и Европой, сложившаяся после Второй мировой войны, закончилась. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Bloomberg. По словам канцлера, в США меняется отношение к альянсу, что ранее казалось невозможным. Заявление прозвучало на выступлении в штаб-квартире консервативной партии в Берлине. В мае 2017 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сказала примерно то же самое. Она подчеркнула тогда, что надежные отношения между США и Германией сложившиеся после Второй мировой войны, в некоторой степени закончились. Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство на французское. Информация об этом указана в официальной базе женской теннисной ассоциации. 28-летняя уроженка Москвы занимает 94-ю строчку в мировом рейтинге. После смены спортивного гражданства она стала второй ракеткой Франции. За всю карьеру Блинкова завоевала два титула WTA в одиночном разряде и поднималась до 34-го места в мировом рейтинге. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзен.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня пятница, 18 сентября. Синоптики обещают нам сегодня достаточно теплую погоду. 19-20 градусов. Вот сейчас дожди, сейчас 13 в Москве. Ну а на ближайшие выходные температура воздуха будет примерно такой же. Завтра 21-20, 20-21 в воскресенье, 21-22. Переменная облачность, но про дожди ничего не написано. Вы знаете, доброе утро, мой.
2: Доброе утро, Александр. Доброе
1: Хотел
2: утро.
1: Вам рассказать одну удивительную историю. Сейчас в Москве работает программа, называется она «Питомцы Москвы». Да. Это новые, абсолютно новые стандарты собачьих площадок. То есть собачьи площадки, которые делятся на две для свободного выгула и для тренировок, а также они, ну, то есть современные собачьи площадки, то есть там не просто калитка, а там целый тамбур. Знаешь, когда калитку открыл, собака убежала. А здесь тамбур, собака просто убежать никуда не может.
2: В смысле, это огороженные площадки?
1: Собачьи площадки, да. И вчера, значит, рядом с нами открывали собачью площадку, понабежала бабушек, вот, целая куча. Они, собственно говоря, забрали все подарки, которые там администрация приготовила. Играла музыка. Но самое главное, что на площадку людей с собаками не пускали во время открытия.
2: Ну, это очевидно.
1: Вот. И я, значит, меня не было, но у меня там была жена. И, значит, глава этой комиссии, я не знаю, кто там главная женщина. Она говорит: так, подождите, сначала нам нужно все заснять. А рядом стоял...
2: Пока собаки не загадили.
1: Да, рядом с нами стоял друг нашего капитана, нашего пса, и с хозяином. И хозяину говорят: вы знаете, у нас один рабочий не пришел, должно быть 4 человека. Вы не могли встать сюда, мы вас отгравируем? И он, естественно, говорит: да, конечно, собачники люди отзывчивые. Но он встал, значит, сфотографировали, там, туда-сюда. И все, когда стали запускать собак, вся эта комиссия и бабушки, и все ушли. Вот такая вот.
2: То есть площадку так и не открыли?
1: Открыли. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь. Вот, все очень здорово.
2: Это мне напомнило историю, как у нас здесь рядом с офисом во дворе открывали торжественно детскую площадку. На детской площадке качели, карусели и еще
1: качели,
2: там
1: карусели.
2: Пара.
1: Да.
2: Телевидение было.
1: Вот эту, которую?
2: Да. Телевидение было. Ну, то есть все торжественно. Открыли, перерезали ленточку. Дети играли целый день. Ну, уютная, классная площадка. Ну, прям вот зона детская. На следующий день мы приходим на работу, а площадки нет.
1: Да.
2: Ее перевезли в соседний.
1: Качели.
2: Соседний двор.
1: Качели,
2: карусели. Там тоже фотографировали и открывали. Но сейчас все стоит, все отлично. 11 минут с 8 в Москве. Мы с Сашей вдвоем. Ян по семейным делам у нас отсутствует. Будет на следующей неделе. Всем доброе утро. Мы начинаем.
1: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше.
12: знаете ли вы?
13: Французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
15: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут в столице. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Пятница, сегодня 18 сентября. Так, товарищи.
1: Ощущение, что никого нет.
2: Тут есть новость, которая требует срочного обсуждения.
1: Давайте.
2: И я надеюсь, что наши слушатели и слушательницы в первую очередь активно примут в нем участие. Новость вчера я прочитал, которая меня удивила. Я даже об этом не задумывался никогда. Каждая третья россиянка хотя бы раз портила еду партнеру из-за обиды. Согласно исследованию, выяснять отношения россиянки предпочитают не только словами. 34% опрошенных женщин специально делали еду партнера невкусной в качестве мести. Чаще всего поводом становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина или возвращение домой позже обещанного.
1: Так.
2: Самый популярный способ мести оказался добавить в блюдо то, что мужчина терпеть не может. Еще 31% пересаливали еду, а 19% делали ее острее. При этом 56% портит блюдо слегка, просто чтобы оно стало невкусным. А четверть опрошенных, видимо, не мелочится и превращает ужин в настоящее испытание.
1: Я, знаете, вообще, я, конечно, не верю в то, что россиянки на это способны, но как-то я даже не думал, что вы, уважаемые россиянки, так себя можете вести.
2: Я сейчас пытаюсь вспомнить, когда мне что-то не понравилось, но вот не припоминаю. Но было, конечно, так, чтобы пересолено, не критично. И вот сейчас задумался, может быть, мне тоже жена таким образом мстила, а я даже и не знал. То есть они даже не признаются потом. Я тебе специально пересолил. Я видел ролик в интернете, знаешь, когда... Ну, это такие юмористические скетчи, когда, ну, видно, что пара поссорилась, девушка обижена, и она перед тем, как подать там тарелку с едой и вилку, вилку нагревает. И так ее, ну, прям в тарелку кладет, например, на вилку с едой.
1: Это...
2: Нагревает вилку зажигалкой, например, или там над газом.
1: Бред.
2: И несет. Ну, это просто юмористический скетч. А потом, когда она подносит это блюдо, он извиняется, и она говорит, не трогай вилку. Сейчас я другую дам тебе. Но это просто юмористические зарисовки. А вот с... пересоленной или специально испорченной едой из-за обиды, я, мне кажется, никогда не сталкивался. Обращаемся к вам, дорогие наши слушатели.
1: Пересоленная, ладно, а обиженная россиянка что получается? Может и плюнуть?
2: Может не только плюнуть, судя по новости. Дорогие девочки, было ли у вас когда-нибудь такое в жизни? Ну, к мужикам, наверное, нет смысла обращаться, потому что вряд ли они бы догадались, что им специально.
1: Не, ну,
2: если бы им не сказали.
1: Может
2: потом.
1: Быть, кому-то говорили.
2: Ну, может быть, говорили, да. Итак, наш.ру, пожалуйста, пишите, комментируйте, рассказывайте, действительно ли это так, или это придуманная журналистами статья.
1: Да.
2: Кликбейт.
1: Я вот, ну, да я очень остро реагирую на пересоленное, особенно если когда ты там пришел голодный.
2: Так.
1: Вот, я обычно отодвигаю тарелку и говорю, попробуй и съешь это. Я говорю, я не могу это есть. Я говорю, съешь тогда я был
2: неправ. А ты сейчас не думаешь, что могла Таня?
1: Не-не, у нас все хорошо было до того момента, пока я не попробовал.
2: Мы же часто даже и не понимаем, что что-то пошло не так, что вторая половина обижена.
1: Просто мстить второй половине – это низко. Ну, то есть ты можешь высказаться, там еще что-то швырнуть, я не знаю, но мстить вот так вот тихо.
2: Ну, это же безобидная месть.
1: Ну, это вот...
2: Ну, ты петрушку не ешь, тебе в салат добавили петрушку. Или чуть острее. Вы в пионерском лагере добавляли соль в чай? Ну, вот так прикалывались на...
1: Ну, конечно, да.
2: Ну, тут же такая же история, наверное.
1: Ну,
2: ждем ваше сообщение. Наша.ру. На главной странице сайта есть две ссылки. Пиши ведущим либо в Макс, либо в Телегу. В наш бот. И мы почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Подъем! «Приемники» на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.com. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте jilidefismotors.com.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Александр Бон, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
16: «Подъемники» на нашем радио.
18: Так, дорогие друзья, ну давайте почитаем ваше сообщение. Да,
19: немного, но есть.
18: Есть немного. Тут мы прочитали новость. Каждая третья россиянка хотя бы раз портила еду партнеру из-за обиды. И большинство, конечно, наших слушательниц написали, что это дикость какая-то портить еду. Но есть такие сообщения. Мы девчонок спрашивали, но мужчины тоже написали. Почему вы решили, что мужиков спрашивать нет смысла? Он есть. Мы можем рассказать про подлянку в нашу сторону. Я не ем печень.
19: Так.
18: Совсем. Даже запах не переношу. И когда ругаемся, жена готовит ее себе, а для меня только гарнир. Иногда кажется, что она специально придумывает повод обидеться, чтобы насладиться печенью.
19: Ой. Обожаю печь.
18: Я тоже очень люблю. Моя мама еще в 80-х годах мне показала этот фокус. Папа очень не любил на гарнир вермишель. Она напоминала ему червяков. И вот если папа обижал маму, она на ужин обязательно готовила такой гарнир. Она говорила мне, ужин для мужа должен быть всегда...
19: Сготовлен.
18: Ну, приготовлен. А вот будет он его есть или нет, это его проблема.
19: Да.
18: В результате мы ужинали, нам было очень вкусно, а папа, вернувшись с работы, снимал крышку с кастрюли, закрывал и уходил спать. Старая школа. Если честно, мне даже как-то дико готовить... Или готовлю, можно ум отъесть. Честно, очень хорошо. Угу. Но если я специально испорчу еду, я не ему отомщу, а сама как бы в лужу сяду. Получается, назло мужу сяду в лужу. Кому хуже-то? Он просто есть не станет, а я, получается, облажалась. Какая-то сомнительная месть для меня. Еще пургену втихаря подсыпать, наверное, можно. Но во вкусное и свежее. А портить не камильфо. То есть пересолить нет, а вот слабительное можно еще. Еще можно. Сомнительная месть, на мой взгляд, свои труды портить. Я когда разозлюсь, то или на мужа, наверное, просто к столу его не приглашаю. Он сразу понимает, что ухаживать за ним никто не собирается, что опять провинился. Да, был разок. Долго вспоминала, а что же не ест мой муж? А не ест он рассоль. Его-то я и приготовила. Знаете, что он сказал? Это блюдо, которое я не стал бы есть каждый день, но это вкусно.
19: Ну, да. Это у вас какое-то кокетство друг с другом.
18: Ну, глупость редчайшая. Свой труд портить. Ну, или мстить едой. Ну, можно сразу эту еду на голову милому. И удовольствия больше. Никогда даже мысли о порче еды не было. Лариса нам написала.
19: Таких сообщений, кстати, много.
18: Привет, подъемники. С детства приучили едой не наказывают, даже кота. А если обижена на мужа, то я просто пельмени сварю. Оставлю время для себя.
19: Ну да, быстренько, без души.
18: Еду портить нельзя, она же ни при чем. Еда — это культ, ее надо готовить вкусно и относиться к ней почтительно. Никогда не портила еду из мести к мужу. Когда что-то не получилось приготовить вкусно, огорчаюсь из-за испорченных продуктов. Я, та женщина из статистики, регулярно пересаливаю еду, когда муж меня доводит или обижает. Не вижу в этом ничего такого.
19: А как у вас? Кто потом доедать-то это будет? Я вот хотел бы вас спросить.
18: А еще есть же такие люди, вот нам тоже писали, что мужу все не соленое, а мне все пересоленное. Там вот девушка пишет.
19: Ну вот мне все пересолено. Тогда?
18: Вот Александру все пересолено, вообще все.
19: Ну да. При этом я очень люблю соленые огурцы. Но вот еду соленую я есть не могу. Ну просто, ну, пересолено это ужас.
18: А мы когда с тобой попробовали...
19: Когда еще говорят, да мы не солили, это тут соевый соус только добавили.
18: Ну, в нем много соли.
19: В нем, конечно, много соли.
18: Это были малосольные или маринованные огурцы с медом, которые мы ели? Вкусное, неожиданное просто сочетание сладкого и соленого. Ну,
19: да, я не понял, наверное, маринованные. Да.
18: Маринованные, с медом.
19: Очень вкусно.
18: Вкусно и необычно. 7:40 в Москве, доброе утро.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Ники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте начитаем ваши сообщения.
2: Ну, была у нас новость, если вы только что присоединились, которая нас и многих слушательниц особенно удивила. Каждая третья россиянка хотя бы раз портила еду партнеру из-за обиды. Мы выяснили, что наши слушательницы не такие. К продуктам и еде относятся уважительно и не понимают, зачем портить. У нас в семье готовлю я, муж. И любая еда несет только мир и добро. Даже если поругаемся, все равно приготовлю вкусно. Буркну, иди есть. И во время трапезы обязательно помиримся.
1: Кстати, причмокивая.
2: Многие написали тоже, что мирятся как раз во время там, еды.
1: Обеда. Ну, конечно, слушай, когда ты ешь, все располагает к тому, во-первых, к мирным разговорам. Никакой его ора, кричать вообще за едой нельзя.
2: Был раз, решил выяснить отношения перед ужином и в итоге сказал, что есть не буду. А когда остыл и пришел к жене, оказывается, она выкинула мою еду в ведро. Больше перед едой не гавкаемся.
1: А что-то вы есть-то не будете? Ну ладно, она, а вы-то куда? Вы-то куда лезете?
2: Сейчас задумалась, если уж мстить, то надо наоборот, вкуснятину приготовить, а посуду и столовые приборы попрятать. Пусть помучается. То есть приготовили вкусный суп, а все тарелки и...
1: Ну, не обязательно тарелки, просто приборы, ложки с вилками убрал и все.
2: Ну, тарелки тоже можно.
1: Так проще будет. Будет есть руками.
2: Ну вот так получается. 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
5: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Провокация на избирательных участках на выборах в Госдуму уже есть как в России, так и за границей. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова в разговоре с ТАСС. В качестве примера провокации внутри России она привела атаки на участки с помощью украинских БПЛА. Захарова также сказала об огромном потоке дезинформации, который, по ее мнению, был запущен, чтобы повлиять на ход голосования. Выборы в Госдуму 9-го созыва проходят с 18 по 20 сентября. Это самая популярная новость к этому.

0: Основатель сайта WikiLeaks, который специализируется на публикации секретной и конфиденциальной информации. Микологи регулярно находят новые виды грибов, так как большая часть территории России не изучена, рассказал НСН ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
1: В Тверской области я нашел грибочек, это оказался новый вид для науки. Такие зоны, где есть микологи, там Московская, Питерская область, они более-менее изучены. Но все, что касается основной части нашей огромной территории, в принципе, это найти новый вид, это, в общем, бывает достаточно регулярно. К широкой публике, как правило, это малоизвестно. Да и, в общем, малоинтересно.
0: По словам специалиста, для науки такие находки важны. К тому же, это может потом отразиться на природоохранном статусе территории, на которую произрастают эти грибы. Ранее ученые Томского госуниверситета заявили, что обнаружили новые виды грибов в регионе. Ирисы Клода Моне впервые выставят на торги в Париже. Аукцион Сотби состоится в конце октября, а оценочная стоимость полотна составляет 22-30 миллионов евро, сообщает Bloomberg. Моне написал эту картину в 1924-25 годах в своем доме под Парижем. Ранее ее никогда не выставляли на публике. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
2: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Акустик Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 18 сентября, сегодня пятница. До 19 градусов тепла обещают нам синоптики, поэтому... Поэтому вот так вот.
2: Давайте сыграем кинопробы.
1: Спасибо
2: вам за погоду, Александр.
1: Мы для вас озвучили фрагмент. Ваша задача угадать, что это за фильм. Что мы сегодня разыгрываем, вы хотели спросить, да?
2: Я и спрашиваю, что мы разыгрываем, Александр, сегодня?
1: Мы разыгрываем... Даже не знаю, тут очень много призов. Но давайте начнем по порядку.
2: Давайте по порядку.
1: Разыгрываем... Два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр и группа «Ва-банк».
2: Прекрасно. Отличные призы, правила все те же. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня, ну, непростое задание. Мне кажется, не все смотрели это.
1: Да, я, честно говоря, сейчас не помню.
3: В чем каешься?
4: Во всем.
3: А если подумать?
4: Нет такого греха, который бы я не испробовал.
3: Значит, во всех. В воровстве?
4: Разве это грех в России?
3: А лжесвидетельство не?
4: Копай глубже. Самый страшный грех.
3: Че, соблазнение вдов и сирот?
4: Про самый страшный грех хочу рассказать. Можно?
3: Говори.
4: Любовь у меня ко всему в душе. Неизбывная.
3: К чему?
4: Ко всему. Ко всякой твари земной, небесной, подводной.
2: Ну и так далее.
1: Да. Но фильм...
2: Прекрасные актеры.
1: Да. Наш фильм, кстати. Наш фильм.
2: Понятно. По тексту, Саша.
1: Ну, в общем.
2: Ждем 18-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио.
8: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
9: С 7 до 11.
8: Подъемники.
9: На нашем радио.

0: Ники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов 18 минут столица. Сегодня 18 сентября, давайте еще раз послушаем фрагмент.
2: В чем каешься?
3: Во всем.
2: А если подумать?
3: Нет такого греха, который бы я не испробовал.
2: Значит, во всех. В воровстве?
3: Разве это грех в России?
2: О лжесвидетельствовании?
3: Копай глубже. Самый страшный грех.
2: Че, соблазнение вдов и сирот?
3: Про самый страшный грех хочу рассказать. Можно?
2: Говори.
3: Любовь у меня ко всему в душе. Неизбывная.
2: К чему?
3: Ко всему. Ко всякой твари земной, небесной, подводной.
1: Ну, в общем, было несколько неправильных ответов, но мы загадывали фильм «Монах и бес». Фильм 2016 года, Трибунцев.
4: Великолепнейший.
1: В главной роли. Абонент с номером 8-977-528-39 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы были сегодня 18-м.
4: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро. 8:34 в Москве. Сегодня пятница и 18 сентября.
2: Экспорт по-нашему.
3: Новые рынки, новые возможности для бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям выходить за рубеж, находить партнеров и развивать поставки. Все, чтобы на мировом рынке появилось больше отечественных товаров.
1: Представьте, у вас есть продукт, который успешно продается в России. И вы решили, супер, а давайте попробуем повторить успех на зарубежных рынках.
3: Ну хорошо, нашли покупателя, договорились о цене, отправили товар и заработали. Хорошая идея продает сама себя. Что тут сложного?
1: Звучит слишком просто, чтобы быть правдой. Думаю, экспорт устроен несколько сложнее.
3: Насколько сложнее?
1: Например, продукция должна соответствовать требованиям той страны, куда вы собираетесь ее поставлять. Могут понадобиться сертификаты, лицензии, разрешительные документы.
3: 100%. У каждой страны свои правила. Плюс нужно самим найти покупателей и партнеров, разобраться в местных законах, правильно презентовать свой продукт. В общем, возникает куча вопросов.
1: И предприниматель должен во всем этом разбираться сам?
3: Наверное, можно и так, но любой успешный бизнесмен умеет считать время не хуже, чем считает деньги. И понимает, что тратить его нужно с умом и оптимизировать усилия. Именно здесь помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Он дает российским компаниям инструменты для выхода на мировые рынки. Причем на всех этапах, от консультационной поддержки и помощи с участием в международных выставках и до проведения переговоров, подписания контрактов и налаживания поставок. Еще одна из возможностей – участие в программе продвижения национального бренда «Сделано в России».
1: Получаешь бесплатный сертификат, наклейку с логотипом программы, и иностранные покупатели сразу выстраиваются в очередь, Александр?
3: Это знак, что на товар стоит обратить внимание. Чтобы стать участником программы, просто подайте заявку на сертификацию на сайте Российского экспортного центра.
1: А есть еще какие-то бонусы?
3: Участники получают доступ к инструментам продвижения российского экспорта. Их огромное разнообразие. Например, публикации в зарубежных СМИ и соцсетях с охватом 12 стран. Продвижение в ритейле и у блогеров, дегустации в магазинах. Масштабные фестивали, ярмарки для презентации товаров и заключение контрактов. Но лучше услышать на реальном примере, как это работает у производителей.
1: Алтайский край, компания «Лосев», производит специальные проявочные светильники.
3: Проявочные это какие?
1: Их используют при подготовке стен к окрашиванию. Свет помогает увидеть неровности поверхности. У производителя есть патент в России и других странах.
3: А экспортируют куда?
1: Страны СНГ, Объединенные Арабские Эмираты недавно начали поставки в Израиль. Одной из главных сложностей сам производитель называет получение сертификата соответствия требованиям страны, куда собирается экспортировать.
3: То есть ровно то, о чем мы говорили в начале.
1: Да, поэтому компания сотрудничает с Российским экспортным центром и уже видит результаты совместной работы.
3: Что конкретно делали?
1: В РЭЦ помогли разобраться с процессом сертификации и организовать участие в международных выставках в Дубае и в Казахстане. А недавно компания получила еще сертификат программы «Сделано в России».
3: И что предприниматель сам говорит об эффекте?
1: Отмечает, что есть рынки, где результат хорошо заметен.
3: Например?
1: Китай, Индонезия. Там, по оценкам компании, знак «Сделано в России» помогает развитию бренда. Он, по сути, становится для партнеров паспортом качества, подтверждающим соответствие высоким стандартам.
3: Получается, смысл не просто в участии в программе, а в том, что за ней стоят реальные инструменты.
1: Так и есть. Продвижение, деловые контакты, участие в международных мероприятиях, разные инструменты для разных задач экспортера.
3: То есть экспортировать проще, чем может показаться сначала.
1: Да, если у тебя есть опытный проводник, Александр, который всегда готов помочь.
3: В чем и как именно, вы можете узнать на сайте национальныйпроекты.рф. Выходите на зарубежные рынки, находите новых партнеров и вы используйте инструменты поддержки экспорта. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт 0+».
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 18 сентября, сегодня пятница, до 19 градусов тепла обещают синоптики, небольшие дожди.
3: Тут День секретаря в России сегодня отмечается. Понятно, что еще не время игры кто кого и календаря, но если вдруг вы вот сейчас подъезжаете к работе и не знали, что у секретарей есть свой в России профессиональный праздник, то, знаете, он отмечается сегодня, поздравьте.
2: Что?
3: Может, можно захватить что-нибудь
2: что
3: или приятное.
2: Вкусненько,
3: конфеты. Конфету, тортик. Может быть, кто-то любит колбасу. Мясо.
2: Серьезно, что ли?
3: Ну, мясо, почему как-то... нет?
2: Ну что, девчонки, принесу колбасу?
3: Многие будут рады больше колбасе, Саш, чем...
2: Ну хорошо, ладно.
3: Конфетам или тортику. Это практичный подарок.
2: Колбаса.
3: Ну, цветы...
2: Палка колбасы.
3: Цветы – универсальный подарок. Можно
2: для давать. Секретаря.
3: Вообще для кого угодно.
2: Ну.
3: 8.50 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
5: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
9: В моем сердце пустота.
8: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
9: Настанет час, настанет день, когда...
8: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
1: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наше радио. Так звучит наше.

0: напиши и включу.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ростовской области после атаки БПЛА повреждены дома и газовые трубы. Разрушения зафиксированы в Азове. Там пострадали 5 частных домов. В двух местах произошел обрыв электропроводов. В Батайске повреждено остекление в частном доме, а в Неклиновском районе кровли и остекление в 8 многоквартирных домах. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Над Ростовской областью ночью сбили более 50 БПЛА. А в сторону московского региона со вчерашнего вечера летело более 350 беспилотников. Большая часть была уничтожено на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Других подробностей он не привел. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. США допускают заключение деловых сделок с Россией до окончания конфликта на Украине. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. Ранее власти Соединенных Штатов заявляли, что такие сделки невозможны до завершения боевых действий. По словам собеседников газеты, изменение позиции Вашингтона рассматривается как новый способ продемонстрировать Москве желание перезагрузить отношения и побудить ее к урегулированию конфликта. О каких именно сделках может идти речь, неизвестно. На всей территории Приангарья запретят посещение лесов из-за нашествия медведей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что намерен ввести режим повышенной готовности. В своих соцсетях он обосновал решение тревожной статистикой. Ежедневно фиксируется 50-60 сообщений о выходе.

0: генерал Дэн Кейн призвал готовиться к боям в районе Луны. В октябре в Московском театре «Модерн» состоится премьера спектакля «17 мгновений весны» по роману Юлианы Семенова. Режиссер Юрий Грымов рассказал, что в основу легли события, не вошедшие в знаменитый телефильм. А консультантами проекта выступили действующие сотрудники внешней разведки. По мнению режиссера, сегодня эта история звучит как никогда актуальна. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумна.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 18 сентября сегодня, сегодня пятница. До 19 градусов тепла обещают синоптики. В это время в Москве 9:06.
3: Спасибо, Александр.
2: Мы гадать будем очень скоро, поэтому, пожалуйста, присылайте свои проблемы, если они у вас есть, может быть, накопилось что-то за неделю, есть какие-то нерешенные вопросы, где вы не знаете, у вас дилемма, как поступить. Так или иначе, мы будем гадать по подсказкам Александра Сергеевича Пушкина, как всегда, по пятницам.
3: Сын сегодня первый раз в жизни идет на выборы. Погадайте и пожелайте ему удачи. Я помню, когда первый раз ходил на выборы, ну, когда мне исполнилось 18 лет, мне дали шоколадку. Сейчас я смотрю, квартиры разыгрывают, телефоны и другие ценные призы среди всех, кто пришел.
2: Зависит от того, за кого ты проголосовал или нет?
3: Нет, просто вот на входе еще до того, как ты проголосовал, давали шоколадку.
2: Я про квартиры.
3: А, про квартиры, Саш, тут ничего тебе не могу сказать. Ходи, узнаешь.
2: Да, я пойду в воскресенье, в единый день выборов. Сегодня я не могу, сегодня кутить нужно. Сегодня пятница.
3: Ну, вот 3 дня как раз нам.

0: дали, чтобы можно было дойти и проголосовать.
1: Я обращаюсь ко всем граждански ответственным людям. Надо сходить. Если вы никогда не были и говорили, что от нас ничего не зависит, давайте-ка сходим все.
0: Что еще есть к этой минуте? Муж увлекся рыбалкой. Теперь каждые выходные его нет дома. Считаю это проблемой. Погадайте.
1: Считаю это проблемой. Мужа нет по выходным дома. Ну, а в чем проблема-то?
0: Да, выходные. А он, видишь, у него новое хобби, он теперь в пятницу собрал удочки и вперед.
1: Я вот думаю, вот мы с женой дома, допустим, на выходной день, выпал выходной, вот мы сидим дома.
0: Так.
1: А она там своими делами занята, я там сериалы смотрю. Вопрос, считается ли это, что мы проводим время вместе?
0: Да, наверное. Ну, она же в любой момент может к тебе обратиться. И ты
1: так сейчас столько средств связи разных можно обратиться.
0: Саш, тут каждый сам решает.
1: Застать человека где угодно.
0: Может быть, ему нужны вот эти выходные для того, чтобы...
1: От него несло рыбой.
0: Перезагрузиться.
1: Да.
0: Нет, ну, семье тоже нужно, конечно же, уделять время и внимание.
1: Может быть, ему чего-нибудь не хватает рыбьего.
0: Может быть, он сейчас вот... наиграется и успокоится. Тем более...
1: С лещом.
0: 909 в Москве. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Наш.ру.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 14 минут в столице. Сегодня 18 сентября. Какие есть проблемы?
3: Ну, во-первых, к предыдущей проблеме, где наша слушательница жаловалась на мужа, который увлекся рыбалкой и выходные теперь пропадает на рыбалке. Мой сидит дома, если не выгнать. Давайте махнемся мужьями.
2: Ой, будьте своих желаний, пожалуйста.
3: Никаких проблем с рыбалкой не вижу. Становитесь рыбачкой. Ездите с мужем, вы не поверите, через несколько вытащенных рыб вы будете сами собираться на рыбалку быстрее мужа. Вы станете самой рьяной фанаткой рыбалкой. Ну, тут по-разному бывает у всех.
2: Да.
3: Итак, следующая проблема. Друзья пригласили на шашлыки в выходные, а дети учатся в этот день до вечера. И поехать хочется, и задвинуть школу так себе вариант. И без них поехать это будет уже предательски. Как быть?
2: Ну, у вас, видите, сколько сомнений. Вам, конечно, нельзя ездить к друзьям.
3: Мы бы, конечно, взяли детей и поехали к друзьям на шашлыки.
2: Да.
3: С Александром.
2: Ну, либо не взяли детей, но поехали бы к друзьям на шашлыки.
3: Привет, наши. С женой отпуск. Она не хочет ехать в Крым. А у меня там родина. Зато на ее родину, Волгоградскую область, мы едем. Предлагал совместить. Приехать туда, забрать тещу и отдохнуть на море. Жена ни в какую. Мотивирует отсутствием бензина. Хотя по чатам на М4 он есть. Погадайте, послушать жену и не ехать в Крым? Или все-таки мило ее уговорить?
2: Мне нравится, знаете, какой вариант? Мило ее уговорить, а потом понять, что она была права. Вот так вот, попробуйте.
3: Ну, тут не знаю, как быть. Все-таки вы внутри семьи там должны сами решить.
2: Да, потому что, ну, есть, наверное, какие-то причины, по которым она... Потому что, ну, на море все хотят, как мне кажется. Но если действительно человек боится за бензин в том числе...
3: Ждем ваши проблемы.
2: В этом же есть тоже смысл.
3: Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Там над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать. И так хотелось бы до понедельника дожить и показать еще, как родину любить.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте гадать, какая у нас проблема?
2: Привет, Наша. С женой отпуск. Она не хочет ехать в Крым, а у меня там родина. Зато на ее родину, в Волгоградскую область, мы едем. Предлагал совместить. Приехать туда, забрать тещу, отдохнуть на море. Жена ни в какую мотивирует отсутствием бензина, хотя по чатам на М4 он есть. Погадайте, послушать жену и не ехать в Крым или все-таки мило ее уговорить? Алексей, написал. Леш, доброе утро.
3: Доброе вам. Доброе
2: утро. Во-первых, когда мы озвучили вашу проблему, нам написало сразу несколько человек. Прекрасно съездили в Крым из Москвы в начале сентября. Все там нормально. С топливом так же, как и здесь, с очередями. Также есть сообщение. Живу в Симферополе. Бензин есть, правда, дорогой. По 180 рублей за литр 95-го, но это без очередей. Хорошего качества, без лимита. Есть социальный 95-й по 100 рублей, но с большими очередями и лимит 20 литров на одно транспортное средство на одной заправке. Короче, заправиться можно спокойно, только пожертвовать временем или деньгами. Но по поводу приезда другой фактор. У нас похолодало сильно. Дожди зарядили, температура упала. К сожалению, бабьего лета не случилось в этом году. Но так еще не время.
3: Бабьего лета? Впереди все там, по прогнозам, должно быть все отлично.
2: А что жена? Что, ее только бензин беспокоит?
3: Ну, скажем так, в основном да. В основном бензин, потом этот мост она что-то вот переживает по поводу того, что его переезжать, как не застрять бы на досмотре, там, ну, такие мелочи, они в кучу собрались и...
4: На каком недосмотре?
3: Выливается.
4: А? На каком недосмотре, или мне послышалось?
3: На осмотре, на досмотре, ну, на этом досмотр.
2: Ну, а вот ваша формулировка «мило ее уговорить» — это как?
3: Ну, есть свои подходы некоторые, но они не всегда работают.
2: Ну, ладно, давайте тут к книге нужно обратиться, пусть она подскажет. Номер страницы, номер строчки.
3: Давайте 13-я страница, 10-я строчка сверху.
2: Жена отпуск, она не хочет ехать в Крым, а у меня там родина, зато на ее родину, в Волгоградскую область, мы едем. Предлагал совместить, приехать туда, забрать тещу и отдохнуть на море. Жена ни в какую мотивируется отсутствием бензина, хотя по чатам на М4 он есть. Погадайте, послушать жену и не ехать в Крым, или все-таки мило ее уговорить?
1: Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется. В общем, мило уговаривайте.
2: Да, удачи вам, уговорить, съездить, знаете.
1: При помощи петушка.
2: Рычажки.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
6: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
5: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
17: Жили CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
19: Проще простого.
20: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наше радио.

0: нашем радио.
1: Дорогие друзья, 9 часов 38 минут в столице. Всем доброе утро. Ну что, готовы играть?
2: Да, наша шумовка.
1: Да, техника горения создана, чтобы делать вашу жизнь проще и приятнее. Современный дизайн и продуманные технологии в каждом приборе. Пусть домашние дела приносят удовольствие, а не усталость. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ». Сегодняшней игрой мы завершаем большой цикл игр с компанией «Горение». Чайник да. «Горение». Мы сегодня будем разыгрывать цвет черный, объемом 1,7 литра, с легкостью выдержит более 12 тысяч циклов работы, экономичный и безопасный.
2: Ну что, правила простые. Мы включаем вам звуки, которые издают бытовые приборы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня принимаем 18-й правильный ответ.

0: так неуверенный кулинар. Надо было до конца прям.
1: Ну, тут, знаешь, у каждого своя техника.
0: Ну, давайте. Может быть, не сильно надо было.
1: Ждем ваши варианты.
2: Да, принимаем 18-й правильный ответ. Напоминаю, на кону у нас чайник горения, цвет черный.
1: Поехали.
3: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: реальную стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Ники на нашем радио.
1: Так, ну что, дорогие друзья, давайте подводить итоги. Напоминаю, что мы... Давай, какой звук мы загадали?
2: Мы загадали блендер погружной, ну, ручной. Достаточно, да, можно было и просто блендер написать, но вообще это был погружной блендер.
1: Погружной блендер.
2: Да.
1: Чайник горения, цвет черный, объем 1,7 литра, с легкостью выдержит более 12 тысяч циклов работы, экономичный и безопасный, достается абоненту с номером 8-903-284-03 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Именно вы прислали ручной погружной блендер.
1: Ручной погружной блендер горения. Надежный помощник для любой кухни. Плавная регулировка скорости позволяет легко подобрать режим для необходимого эффекта, мгновенно измельчать овощи, взбивать соусы и готовить детское пюре без комочков. Съемный венчик, мерный стаканчик и чаша измельчителя расширяют возможности для приготовления любимых блюд. А ножи с четырьмя лопастями из прочной нержавеющей стали не тупятся годами. Легкий, эргономичный, простой в уходе и просто незаменимый. Горение делает жизнь проще и вкуснее.
2: Ну что, спасибо большое всем за участие. Поздравляем всех победителей. Ты, кстати, пользуешься погружным блендером?
1: Конечно, у меня жена вообще без него. Я тебе говорю, я бы вот то, чтобы я взял с собой.
2: На необитаемый остров, если бы там было электричество?
1: Да, естественно.
2: А что ты делаешь с погружным блендером? Что ты пробиваешь? А,
1: так, звонок к жене.
2: Ну, тем времени уже не будет позвонить жене.
1: Почему?
2: Ну, потому что...
1: Ну, я понял. Да все, что угодно, Игорек. Ну, ты че? Ты че? Ну, все, что угодно.
2: Сразу чувствуется, Сашка давно не готовил дома.
1: Он все время у меня жужжит.
2: В руках у жены.
1: Ну, слушай, ну, техника кухонная, она рождена для женщины.
2: Да.
1: Чего? Ну, конечно, в помощь женщине.
2: Кидайте в него. 9.50 в Москве.
0: На нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
6: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Записывай, запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России стартовало трехдневное голосование, по итогам которого будут избраны не только Госдума 9-го созыва, но и главы целого ряда регионов, а также депутаты ЗАГС собрания, городские думы, советы районов и поселений. В Госдуму изберут 450 депутатов, из которых 225 по партийным спискам, еще столько же по одномандатным округам. В первый бюллетень будут включены списки 10 партий. Представитель МИД Мария Захарова заявила о провокациях на избирательных участках как в России, так и за границей. В качестве примеров внутри России она привела атаки на участки с помощью украинских БПЛА, также заявила о масштабной дезинформации относительно выборов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. Также россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Майские праздники в следующем году продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 число. На День России выходными будут 12, 13 и 14 июня. На День народного единства нерабочими объявлены даты с 4 по 7 ноября. А 31 декабря 2027 года будет нерабочим днем. Компания Walt Disney подписала соглашение с создателями детского канала на YouTube «Лайк Настя из России». Сумма контракта не разглашается. Канал был запущен в 2016 году и рассказывает о жизни 12-летней Анастасии Радзинской. Она родилась в Краснодаре, а в 2018 переехала с родителями в США. Блогерская карьера девочки началась с диагноза, который ей поставили при рождении – детский церебральный паралич. После лечения, когда признаков болезни не осталось, родители решили создать канал, чтобы развивать у ребенка актерские способности. Как сообщает издание Deadline, партнерство с Disney предполагает создание оригинального анимационного сериала, а также производство нового игрового контента для семейного просмотра. В Боливии впервые более чем за 100 лет обнаружили новый вид кошки. Об этом сообщает издание National Geographic. Длина первого представителя от головы до хвоста составляет около 45 сантиметров, а вес меньше 1,5 килограммов. Неизвестного котенка нашел на дороге возле леса местный житель в 2015 году. Мужчина взял его домой, приняв за домашнего, однако через год отнес странного котенка в заповедник.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 18 сентября. Сегодня пятница. Впереди выходные. Температура средняя составит 20 градусов.
2: Янку отпустили заниматься семейными делами. Сегодня мы с Александром вдвоем и чертову дюжину сегодня мы будем вести.
1: Да.
2: Да. Давайте посмотрим в календаре еще раз. Кстати, о календаре. Тут новость появилась, и коллеги про нее рассказывали из НСН. В России утвердили календарь выходных и праздничных дней на 2027 год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Еще длинные выходные ждут россиян в феврале, марте, мае, июне и ноябре. Все, как мы любим.
3: Господи, 27-й.
2: Итак, день секретаря в России. Мы об этом уже говорили. Поздравьте, пожалуйста, своих коллег. День мини-MBA. Международный день равной оплаты труда.
3: Да, это смешно.
2: Всемирный день мониторинга воды.

0: Да.
1: Александр, это я все для тебя.
0: День сока в России отмечается.
1: День сока?
0: День сока в России отмечается.
1: День сока в России? Не знаю. В моем календаре такого праздника нет.
0: Ну, не знаю, написано есть. Праздники России. День сока – популярный праздник, который отмечает в разных странах.
1: У кого популярный праздник? Ты до сегодняшнего дня слышал что-то про сок?
0: Его основная цель – популяризация сока как полезного и вкусного напитка и важной составляющей ежедневного рациона.
1: Да ладно, сейчас полезного сока не найдешь.
0: Сок – вкусная штука, даже не полезный. Хоть там.
1: Хорошо, давайте те, кто пьет сок, может быть, сам его делает из яблок сейчас. Там Бог велел. Яблочный урожай был, ну, по крайней мере, в нашем регионе. А против тех, кто сок не пьет вообще. Только водичку, ну и другие напитки.
0: Ну, давайте.
1: Да. Что разыгрываем, Александр?
0: Разыгрываем. Я вот об этом давно хотел сказать. Мы разыграем два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс». И сегодня так получилось. У нас, в общем, крутая пятница сегодня. Потому что человек, который проиграл, мы ему вручим утешительный приз.
1: Можно? Спасибо забывчивости Александра. И мы вручим, и о нем расскажем чуть позже. Ну, да. Будет утешительный приз.
0: Хорошо.
1: Да. Да. Ждем ваши заявки.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Папа, а мы все купили к школе?
4: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
3: А маме тоже Тенет купим?
4: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
5: Заправляешься на АЗС целиком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играем. Кто у нас, Игорь?
3: Сама недавно делала сок из арбуза. Лена нам написала и фотографию приложила. Лен, доброе утро.
4: Доброе утро, Лена.
5: Лен, ну фотографии-то есть разделанный арбуз, а сок-то где?
3: Ну это не совсем сок, это все-таки там, смузи, да?
4: Там видео у меня дальше, но видео, наверное, вам нельзя.
5: Да, видео у нас не то, что нельзя, не принимается, да.
3: Да.
5: Ну спасибо вам за эту фотографию, что непонятно, где сок из арбуза.
3: Но зато виден педикюр на ногтях. Ладно, давайте отвечать на вопрос. Тема сок, да.
5: В каком соке особенно сегодня четное число преимущества вашего соперника будет? В каком соке особенно много ликопина? Вещества, которое считается полезным для здоровья сердца и сосудов. Апельсиновый, гранатовый или томатный?
4: Гранатовый.
5: Ликопин – это пигмент, придающий красный цвет томатам. Он сохраняется и в соке, а при тепловой обработке даже становится доступнее для усвоения.
3: Самый вкусный сок – томатный.
5: Томатный, обожаю. Да. Какой сок часто добавляют в маринады для мяса, потому что кислоты в нем помогают размягчить волокна? Ананасовый, апельсиновый или виноградный?
4: Ой, ну пусть будет апельсиновый.
5: Мы, кстати, с тобой один
4: ананасовый.
5: Да какой, апельсиновый или ананасовый?
4: Ананасовый.
5: Мы с тобой один раз, ты помнишь, добавляли ананасовый? Это есть было невозможно. В маринад. В ананасовом соке содержится фермент бромелайн, который расщепляет белки и делает мясо мягче, поэтому его используют в маринадах. Какой сок, правильно? Какой сок считается одним из самых древних напитков? Упоминание о нем находят еще в античных источниках, а в Древнем Египте его ценили за питательные свойства. Гранатовый, кокосовый или киви?
4: Ну, давайте хотя бы здесь гранатовый.
5: Гранат и его сок известны с глубокой древности. О них писали в текстах Египта, Греции и Рима. А сам плод считался символом плодородия и здоровья. Да, у вас два правильных ответа. Вашему сопернику нужно ответить теперь на два вопроса.
3: Да.
5: Чтобы победить.
3: Теперь те, кто сок не пьет, ваша очередь. И у нас сегодня будет поощрительный приз. Найдем, я думаю. Александр, про поощрительный приз расскажите, про вашу щедрость сегодня.
5: Да, получает у нас проигравший сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани, снежной комнаты и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ждем заявки от тех, кто сок не пьет.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Объемники на нашем радио.
1: Так, ну что, играем дальше?
2: Да, не пью сок, а муж его все закрывает и закрывает. Олеся написала. Олесь, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: А что за соки закрывает ваш муж, Олесь?
3: А у нас в деревне очень много плодовых деревьев. У нас яблоки, груши, сливы, смородины. Он делает красота. И компоты. Да, и яблочные соки. Яблочный сок у нас дети пьют. Вот, ну, я не пью, потому что я на правильном питании, а сок — это углеводы, очень много сахара, хотя он не добавляет сахар, он только...
2: Природный.
3: Натуральный, скажем. Да, природный. Понятно. У нас очень много закруток, да.
4: А вы не пьете. Вот это предатель.
2: Дети есть.
3: Дети.
2: Да, лучшие дети. Давайте отвечать на вопрос. Напомню, можно расслабленно играть, потому что у нас сегодня классные поощрительные призы. Если даже проиграете, хотя у вас преимущество. Но ваша соперница на два вопроса ответила.
4: Какой сок называют напитком чемпионов? В Древней Греции его пили атлеты перед соревнованиями. Виноградный, гранатовый или инжирный?
3: Давайте инжирный.
4: Давайте. В Древней Греции виноградный сок и вино, все-таки виноградный, ассоциировались с силой и выносливостью. Именно свежий виноградный сок давали атлетам как тонизирующий напиток. Я не знаю, насколько это работало, но, во всяком случае, раньше работало. Сок какого плода на Гавайях традиционно подают гостям при встрече как символ гостеприимства? Манговый, ананасовый или финиковый?
3: Мне кажется, манговый.
4: Нагова?
3: Хотя, наверное, финиковый.
4: Вы сейчас что-то хотите схитрить? Вообще не любите его сок, да?
3: Да, давайте манговый. Манговый давайте.
4: Вы можете проиграть сейчас, если дадите неправильный ответ.
3: Ага.
4: Ну, вы остаетесь на манговом.
3: Да, давайте манговый.
4: Есть у вас стержень. Ананасовый. Ананас – символ гостеприимства на Гавайях. И свежий ананасовый сок часто предлагают туристам прямо в аэропорту. Ну и последний вопрос, чисто символический. Какой сок в народе прозвали жидким солнцем за яркий оранжевый цвет и витаминную ценность? Персиковый, абрикосовый или морковный?
3: Морковный.
4: Сок называют жидким солнцем за насыщенный цвет и высокое содержание бета-каротина. Бета-каротина. Да, но это морковный. Случае,
2: мы сегодня в пятницу поздравляем двух участников, и
4: вас
2: Олесю, и Лену, которые получают призы.
4: Да, Лена у нас... Сейчас Лена же была?
2: Сейчас Олеся,
4: Олеся была. Олеся, вы получаете поход в аквапарк Карибе.
2: Да. 10:25 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Как ваше настроение, как вообще дела?
3: Дела прекрасно, радуемся. Пятница, Александр.
2: Да, в пятницу, значит, температура будет до 19-20 градусов тепла. В выходные примерно такая же температура, без дождей. Но если будут, то короткие.
3: Тут столько рыбаков нам написало сегодня после гаданий, когда девушка пожаловалась на мужа, который увлекся рыбалкой, и теперь выходные его не бывает дома с семьей. В защиту этого человека начали присылать фотографии и говорить о том,
2: женщин что... с рыбой?
3: Нет, просто рыбы.
2: А
3: женщина, которая против рыбалки, а потом ест рыбу, как вам такое?
2: Рыбаки леща за обе щеки.
3: За своего начали заступаться.
2: Прекрасно.
3: И прекрасная, понятная реакция на 11 выходных дней в новогодние праздники. Все радуются.
2: Ну, а слушай,
3: а руководители, я думаю, берутся за голову.
2: Ну, смотри, какие руководители.
3: Да многие, работать надо.
2: Ну, работайте, чего вы не работаете-то? Да работайте, раз у вас столько работы.
3: Прикольный ролик есть в интернете, знаешь, запись телефонного звонка. Там, Александр, мы хотели бы вам сообщить, что мы теперь работаем по субботам. Молодцы, работайте. Вот из этой серии. 10.42 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 49 минут в столице. Здравствуйте и до свидания. Сегодня чертову дюжину мы с Игорьком проведем вдвоем в пятницу в 19 часов. Ждем вас у экранов ваших радиоприемников.
2: Сегодня можно говорить. Зачем в пятницу?
1: Сегодня в пятницу, 19 часов.
2: Нет, ты говоришь, сегодня примерно в пятницу ждем вас. Ну, сегодня же пятница.
1: Слушай, ну немного усилил, что ты?
2: Ну, Саша, уже нужно расслаблять, отпускать. Конец рабочей недели, осталось 15 секунд до конца шоу, а ты усиливаешь. Давай уже расслабимся и отправимся на встречу к прекрасному. А вечером, да, встретимся со слушателями в рамках нашего хит-парада «Чертова дюжина».
1: Да, спасибо вам за эту неделю, что были с нами. Мы, в свою очередь, будем рады слышать вас в понедельник.
2: Берегите себя.
1: Любим вас.
0: На нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы, галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 150. 8Б возле РКБ.
9: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. 20 сентября. Биг Твин Арена. 12+.
10: Спонсор программы — клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Правоохранительные органы Москвы перешли на усиленный режим работы в дни выборов депутатов Госдумы. Об этом сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Она также выразила надежду, что процесс обойдется без сюрпризов. По ее словам, все 1443 участка открылись вовремя, без нарушений. В России сегодня началось голосование на выборы в Госдуму. Оно продлится 3 дня и завершится вечером в воскресенье. Пассажиропоток московских аэропортов с начала года снизился на 3,5%. Сильнее всего он упал в Домодедово на 13%, до примерно 7 миллионов человек. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал иностранцам, что столица теряет пассажиров из-за программы поддержки прямых межрегиональных перелетов в облет Москвы.
2: Перераспределение пассажиропотока в Домодедово происходит между московским авиаузлом и региональными авиаузлами авиакомпании «Севен», Уральские авиалинии также имеют операционные базы за пределами московского авиаузла. Компании все большее количество своих самолетов отправляют работать восточнее Москвы. Подобное происходит и в рамках группы «Аэрофлот». Правительство с прошлого десятилетия реализует масштабную программу поддержки прямых межрегиональных перелетов.
1: Эксперт добавил, что снижение пассажиропотока в столичных аэропортах происходит на фоне общего его снижения в стране в целом. Центральный московский ипподром открылся после более чем 2-летней реконструкции. Ипподром на Беговой закрыли для посетителей в 2023 году. Московский ипподром – старейший в России, крупнейший в Европе и первый в мире рысистый ипподром. Он был основан в 1834 году. На ипподроме появились новые скаковая и рысистые дорожки, тренировочные площадки, конюшни, ветеринарный блок, манежи. В ходе реконструкции восстановили исторический главный корпус. Общая площадь инфраструктуры после реконструкции составит 115 тысяч квадратных метров, в 2,5 раза больше прежней. Прошедшее лето стало рекордным по числу свадеб за последние 10 лет в Москве. С июня по август в столице заключили свыше 41 тысячи браков. Это также на 15% больше, чем год назад, сообщили в столичной мэрии. Сегодня молодожены могут выбрать формат церемонии, который подходит именно им. От классической регистрации во дворце бракосочетания до свадьбы в исторической усадьбе или знаковом городском пространстве. Около 45% от месячной нормы осадков в московском регионе выпало за первую половину сентября. Об этом сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, на следующей неделе в Москве ожидаются кратковременные дожди, и количество осадков увеличится. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Дисклеймер. Почему ваша группа так называется? И какие у вас творческие планы? Два самых любимых вопроса всех артистов. Отвечать на них приходится регулярно. И если про творческие планы это перманентная история и меняется с течением времени, то вопрос про название довольно быстро становится для музыкантов как бы риторическим. От него устают и перестают на него отвечать. Но что же делать с новыми фанатами? Поэтому по просьбе музыкантов наше радио открывает собственную энциклопедию, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы по названию сотни наших коллективов. Только прямая речь, никаких пересказов со слов очевидцев, исключительно голоса создателей. Ничего не проверяем. Если они забыли или наврали, все вопросы к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
0: Секрет.
1: Имя.
0: Максим Леонидов.
1: Легенда.
2: Давным-давно в городе Ленинграде жили-были четыре мальчика. Их звали Коля, Максим, Андрей и Алеша. И вот однажды они решили, что хорошо бы им поиграть вместе рок-н-ролл. Только как назвать группу, они не знали. Вариантов было несколько. И поскольку одними из первых песен, которые мальчики написали, были песни «Именины у Кристины» и «Алиса», то оба эти имени рассматривались в качестве названия группы. Но тут подоспел Кинчев со своей Алисой. Сначала было мальчики решили назвать в пику Кинчеву группу «Кристина», но потом подумали, что это будет повторение и вообще неинтересно. Однажды на лекции по научному коммунизму, дело было в театральном институте, где мальчики учились, кто-то из них написал в тетрадке название песни «Beatles» «Do you want to know a secret?», а кто-то другой взял и подчеркнул слово «secret». «Секрет» по-русски. Так и родилось название этой группы «Секрет».
0: «Секрет».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель «Шлюз». Имя Оксана Цветы. Легенда.
1: Название нашей группы выбиралось, как можно без труда понять, не исходя из какого-то глубокого смысла, который в него вкладывают некоторые коллективы, как «Сплин» или «Оргия праведников». Не было у нас также задачи сделать каких-то жанровых отсылок, как это иногда принято в нашей культуре. Мы даже не стремились к каламбуру или хлесткой шутке, хотя все мы люди, не лишенные чувства юмора. На тот момент это было, как сейчас принято говорить, ситуативное решение. И оно основывалось только лишь на том, что в этом слове максимальное количество букв, а именно 3 из 4, Ш, Ю и З, в письменном виде не имеют похожего написания в иностранном языке. Тогда, в 19 лет, нам казалось невероятно забавным и загадочным, что название нашей группы будет выглядеть чистой абракадаброй для людей, которые не знают русского языка. Все равно, что для нас название написано иероглифами. В принципе, отсутствие явной смысловой нагрузки в нашем названии никак, я считаю, не повлияло на нашу дальнейшую бурную музыкальную жизнь. Более того, со временем поклонники нашего творчества, как это всегда и бывает, придумали и вложили в него самые различные и порой даже неожиданные смыслы. Как читали наше название люди, не знающие русского языка, лично для меня, так и осталось загадкой.
0: «Шлюз».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Мазл Тов.
0: Имя
1: Даниил Матов.
0: Легенда.
2: Название Мазл Тов возникло из шутки. У моего отца часто спрашивали, что это за фамилия у тебя такая? Матов, Матов. Это что, потому что ты ругаешься матом? Или, может быть, ты любишь маты? Или, может быть, все дело в матовом покрытии? А он всегда отшучивался и говорил, что Матов – это от Мазл Тов. Само по себе слово «Мазл Тов» переводится как «пожелание счастья и удачи». Поэтому при выборе названия для группы, ну и вообще для музыкального проекта, я подумал, что это классный посыл – желать счастья и удачи всем, кто нас слушает.
1: «Мазл Тов».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Лампочка и абажур.
0: Имя.
1: Даша Долгополова.
0: Легенда.
2: У меня есть друг, шаман. Не тот, о котором вы подумали, а настоящий шаман, который собирает там палочки, веточки, камушки. И вот он всем своим знакомым, друзьям раздавал тотемных животных. Говорил, это вот лиса, это котик, это слон. И как-то я к нему пришла и спросила, а я кто? И он тогда очень долго на меня смотрел, думал и сказал, ты лампочка. Я тогда не поняла, обиделась, потому что я хотела быть ламой. Но спустя время, когда серьезно занялась музыкой, нужно было придумать какое-то название, я вспомнила это прозвище, и оно мне так понравилось. И я тогда пришла к маме и сказала, «Мама, я теперь лампочка». Мама сказала, «Прикольно, но как-то не солидно». И тогда родилась лампочка и абажур, и философия, где лампочка — это я, а абажур — это все, что вокруг. Это музыканты, слушатели, улица, да вообще весь мир. Вот конкретно сейчас абажур — это вы.
1: Лампочка и абажур.
3: Это миленькая личика, не улыбнется, нет. Почему, спросишь ты? Это миленькая личика, хочет беречь свой свет от твоей темноты.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. Пао Сбербанк.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Обломки БПЛА повредили квартиру и кровлю жилого дома в Махачкале. Об этом заявил в РИО главы Дагестана Федор Щукин. Он сообщил об отражении атаки украинских беспилотников. Произошло незначительное возгорание кровли, огонь уже потушили, жертв нет. В Байкальске Иркутской области ввели комендантский час из-за нашествия медведей. Людям запрещено находиться на улице, в парках и лесных массивах с 19 часов. Ограничения власти города объяснили мерами безопасности в связи с нашествием медведей. Администрация также запретила ходить в лес, на отдаленные территории, а также собирать дикоросы. Выгул домашних животных предписано проводить только в светлое время суток. За сентябрь при Ангаре от нападения медведей погибли 3 человека. Выпуск тихих вин в одном из ключевых российских винодельческих регионов, в Крыму, с начала года упал в годовом выражении на 25%, игристых на 38%. Производство там сократилось сильнее, чем в среднем по России. В Краснодарском крае падение в годовом выражении составило 9,6% соответственно. Президент группы компании «Абрау Дюрсо» Павел Титов рассказал НСН, что рынок переживает непростой период. Спрос не оправдывает ожиданий, а склады остаются заполненными.
2: Меньшее влияние – это не сильно удачное урожай прошлых лет, но прежде всего, конечно, я думаю, что виноделы большинство сейчас замедляют свое производство готовой продукции, просто-напросто потому, что спрос не такой, как мы, в общем, ожидали, надеялись. Мы видим некое понижение потребительской способности, оно отражается во многих там статьях потребительских продуктов. Ну и, соответственно, вино этому не исключение. Но некоторые замедляют производство готовой продукции. Это не значит, что у них вина в емкостях нет. Это значит, что просто готовую продукцию некуда отгружать.
3: Это скорее вопрос того, что у нас вопрос больше со спросом, а не с предложением.
1: Как пишет газета «Коммерсант», крымским виноделам не всегда удается разливать и отгружать продукцию в срок из-за проблем с логистикой. Дополнительно на них сказывается нехватка бензина, сырья и резкое сокращение в регионе количества потенциальных потребителей – туристов. Кот-наблюдатель появился на одном из избирательных участков на Камчатке. Об этом рассказала избирательная комиссия края. Кот Том наблюдает за выборами в поселке Лазо. По словам местных жителей, хищник посещает участок уже не первый год. В России сегодня начались выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и законодательных собраний ряда регионов. 8 субъектов выберут глав регионов. В иностранных базах данных, применяемых для тренировки ИИ, нашлись треки российских поп-исполнителей. В частности, композиции Димы Билана, Басты, Егора Крида и Леонида Агутина. Об этом сообщили ведомости. Источниками материалов стали YouTube, оттуда попали сами песни, и сайт Genius. С него берутся тексты. Среди российских артистов больше всего треков в этих базах оказалось у Басты. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин автозапчастей Роско. Я доволен.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход.
8: Приглашаем к сотрудничеству.
7: 249-1909-249-1909.
5: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио. Сегодня.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. На выборах в Москве больше 1 миллиона избирателей проголосовали электронно. Такие данные опубликованы на информационных экранах в общественном штабе за 2,5 часа после начала голосования. Среди проголосовавших онлайн или через электронный терминал в столице разыгрывают призы по программе лояльности «Миллион призов». В субботу обещают первый розыгрыш. Мосгоризбирком утром сообщил, что все 1443 избирательных участка в Москве открылись вовремя и без нарушений. За выборы в мегаполисе будут следить больше 23 тысяч наблюдателей. 8 автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте. Авария произошла у метро Кутузовская. В ДТП попали «Газель», легковые машины и такси. Один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в столичной госавтоинспекции. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд автомобиля на полосу встречного движения. Движение перекрыли по 4 полосам. Дизайнер ювелирной компании пыталась привезти в Москву самоцветы и украшения на 6 миллионов рублей. 42-летнюю женщину остановили на зеленом коридоре в аэропорту Шереметьево. Туда она прилетела из Пекина. В сумке пассажирки обнаружили десятки минералов и ювелирных украшений из золота. Все они были упакованы в специальные пакеты. Таможенникам женщина пояснила, что является ювелирным дизайнером и купила все это в Китае для изготовления украшения и продажи в Москве. Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров. Женщине назначен штраф 200 тысяч рублей с конфискацией товара. Продажи электрокаров на вторичном рынке в Москве в августе выросли на 27% по сравнению с августом прошлого года. Было продано почти 2000 подержанных электрических автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат». Самой популярной моделью остается Nissan. Тем не менее, его продажи на вторичном рынке сократились на 6%. Почти 95% таких автомобилей с правым расположением руля. На втором месте по продажам электрокаров на вторичном рынке «Зикер», также популярные «Валюты» и «Тесла». Мерседес и Роллс-Ройс эвакуировали в Москве за неуплату штрафов за парковку. Московский паркинг вместе со службой судебных приставов проводит совместные рейды и выявляет злостных неплательщиков, сообщает Дептранс. За неделю они переместили на спецстоянке 3 транспортные средства крупных должников – Мерседес, Роллс-Ройс, а также мотоцикл. Их владельцы накопили задолженности по штрафам за неуплату парковки на общую сумму 305 тысяч рублей. Транспорт будет находиться на спецстоянке, пока нарушители не погасят все долги. На следующей неделе в Москве может выпасть почти 75% от месячной нормы осадков. Об этом рассказал РИА Новости синоптик Евгений Тишковец. По его словам, на каждый квадратный метр земли прольется до 5 ведер дождевой воды. Температура ожидается плюс 11-16 градусов. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. Радио.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной.

0: сцене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. Мальплюс.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Нужна в баню печь? Звони в Тимир Печь. Тимир Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Во время выборов с 18 по 21 сентября в России возможно отключение интернета и мобильной связи. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она предупредила, что ограничения могут возникать из-за мер безопасности, но на проведение голосования это, по словам Памфиловой, не повлияет. В России стартовало трехдневное голосование, по итогам которого будут избраны не только Госдумы 9-го созыва, но и главы целого ряда регионов, а также депутаты ЗАГС собраний, городские думы, советы районов и поселений. В Госдуму изберут 450 депутатов, из которых 225 по партийным спискам, еще столько же по одномандатным округам. Запуск 5G в России повысил среднюю скорость мобильного интернета на 15%. Об этом рассказал НСН гендиректор информационно-аналитического центра Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, для обычного просмотра фильмов или серфинга в интернете связь пятого поколения не нужна.
2: Прибавка скорости составляет порядка 15%. На сегодняшний момент средняя скорость в России составляет 24 мегабита в секунду. Это более чем достаточно для просмотра видео высокой четкости, онлайн-кинотеатров, серфинга по сайтам. То есть даже если это будет 300 мегабит, это особо сейчас никому не нужно. И важна сам факт присутствия мобильной связи. Поэтому пятое поколение будет больше использоваться в бизнесе, подключение датчиков, системы «Умный город», светофоров, видеонаблюдений. И, наверное, такого полномерного присутствия пятого поколения — это все-таки 27-й год.
1: Запуск связи пятого поколения на частотах для LTE состоялся 11 сентября. Нового прироста скоростей стоит ожидать, когда 5G будет запущен на новом диапазоне, добавил эксперт. Президент Владимир Путин наградил виолончелиста и художественного руководителя Санкт-Петербургского дома музыки Сергея Ралдугина орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Президент также присвоил звание заслуженной артистки России актрисе Ольге Будиной, а актрисе Ирине Чельцовой звание народной артистки. В регионах растет количество товаров для семей от локальных предпринимателей. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. В ходе поездки в Пензенскую область она встретилась с местными производителями спортивной формы и кондитерских изделий. Она подчеркнула, что кроме основной деятельности, эти компании в том числе помогают создавать детские площадки. Режиссер Никита Михалков спустя 12 лет киномолчания работает над сценарием фильма «Русский овощ». «Бог даст», фильм получит название «Русский овощ», цитирует Михалкова ТАСС. Других деталей будущей картины он не раскрыл. Кинокритик Сергей Сычев рассказал НСН, что Михалков все это время режиссуру не бросал и снимал фильм «Шоколадный револьвер». Однако лента так и не вышла. Возможно, Михалков не был доволен результатом съемок, предположил кинокритик. Ну а популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
2: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%.

0: нигде, кроме как в Максидоме. Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Big Twin Arena. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». В моем сердце пустота. Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда нас... 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше радио. Проверено временем.
3: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
4: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, чем поклонников порадовал проект «Гриндерс», и узнаем подробности о премьерном показе сериала «Горбушка. Сердце русского рока». Группа «Гриндерс» выпустила трек под названием «Выходной». Проект Ани Грин и Петра Ездакова, музыкантов группы «Ласкала», представил новый релиз после долгой паузы. Какую песню хотелось написать и что из этого получилось, рассказывает Ани Грин.
2: Когда мы работаем над песней «Выходной», скажу честно, мы преследовали несколько целей. Во-первых, нам хотелось написать драйвовый, прикольный, шуточный трек. Цель номер два. Мы очень хотели сочинить песню, которая станет саундтреком и лейтмотивом в жизни людей, которые работают с понедельника по пятницу и ждут, когда же уже случится долгожданный выходной. Ну и цель номер три. Хочется, чтобы фраза «Гори, гори ясно, детка, ты прекрасна».

0: Послушать новый трек уже можно на всех цифровых площадках. А сегодня вечером ждите песню среди новинок чартовой дюжины. 19 сентября в московском ДК Горбунова состоится специальный концерт и показ нового документального сериала «Окко» «Горбушка. Сердце русского рока». Проект рассказывает историю легендарной «Горбушки» через воспоминания музыкантов, продюсеров, коллекционеров и постоянных посетителей площадки. Среди героев сериала Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр, Игорь Журавлев, Армен Григорян, Евгений Маргулис, Александр Минаев, Вадим Степанцов и многие другие. После показа на сцену выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин и группа «Серьга», а также Александр Эвскляр и группа «Вабанк». Концерт состоится 19 сентября в 18.00 в ДК Горбунова. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. И еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
13: Сотый экстра на АЗС «Иликом». Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7.
14: Записывай, запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
16: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Уже более 1 600 000 избирателей приняли участие в выборах в столице электронно за 10-ю часть общего времени голосования. Такие данные опубликованы на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами. Избирательные участки Москвы работают в штатном режиме, а единичные локальные неполадки не повлияли на ход голосования и корректность учета голосов. Об этом сообщил председатель общественного штаба Вадим Ковалев. Он уточнил, что если на участке были короткие задержки с работы терминала, люди могли получить бумажный бюллетень. Эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как стабильная. Вирусы гриппа в структуре возбудителей сейчас не циркулируют, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер. Прививку можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации 18 станций метро, МЦК и МЦД. Движение транспорта восстановлено после массового ДТП на Кутузовском проспекте, информирует департамент транспорта. Ранее в столичной ГАИ сообщили, что на Кутузовском проспекте в районе дома 41 водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими машинами. Повреждения получили всего 8 авто. Один человек погиб, трое пострадали. Ожидание в очереди к мощам святителя Спиридона Тремифунского, храм Христа Спасителя, достигает 10 часов. В связи с этим председатель информационной комиссии Московской епархии Русской Православной Церкви священник Александр Волков призвал верующих заранее оценить свои силы, особенно если они собираются прийти с детьми. Доступ к мощам завершится 19 сентября. В России святитель Спиридон Тремифунский почитается давно. Еще в 1633 году в его честь в Москве построили храм, который позже дал название улицы Спиридоновки. В 30-м году прошлого века по решению советских властей его снесли. Еще 12 производственных объектов появится в Юго-Восточном административном округе столицы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщили в Департаменте инвестиционной промышленной политики. После ввода в эксплуатацию всех промплощадей будет создано более 4000 рабочих мест. Новые предприятия охватят широкий спектр отраслей. Балетные программы, выставки и экспозиции о культурном коде пройдут в Москве в выходные, сообщил Департамент культуры. Так, музыкальный театр имени Станиславского Немировича Данченко представит программу одноактных балетов. Музей пластических фигур «Историал коллекция» в парке Зарядье представил первый в России масштабный проект в формате гиперреалистичного искусства. В премьерную экспозицию вошли скульптурные портреты выдающихся личностей отечественной истории и современности. Также до 11 октября открыта экспозиция «Код лошади в новом манеже». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход.
2: Приглашаем к сотрудничеству.
1: 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Сбербанк.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин принял участие в выборах депутатов Госдумы 19-го созыва. Президент проголосовал в электронном формате. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Глава государства голосовал в своем рабочем кабинете в Кремле. Опубликованы кадры, на которых Путин за компьютером подтвердил свой выбор через систему дистанционного электронного голосования. «Не ошибешься», — заметил президент, комментируя ее работу. Голосование на выборах депутатов Госдумы проходит с 18 по 20 сентября в рамках единого дня голосования. Впервые возможность принять участие в выборах получили жители регионов Донбасса и Новороссии. Кремль объяснил передачу активов «Ашан» и «Нестле» во временное управление. Одним из факторов стало то, что их собственники находятся в европейских странах, которые Россия считает недружественными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, учитывалось также участие этих стран в военных действиях против России и другие факторы рабочего характера. Активы «Ашан» и «Нестле» переданы во временное управление указом президента от 17 сентября. В «Нестле» заявили, что планируют сделать все, чтобы защитить свои права, обеспечить непрерывность бизнес-операции. Разъяснение запросил и «Ашан». В регионах растет количество товаров для семей от локальных предпринимателей. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. В ходе поездки в Пензенскую область она встретилась с местными производителями спортивной формы и кондитерских изделий. Она подчеркнула, что помимо основной деятельности, эти компании также помогают создавать детские площадки и оказывают поддержку бойцам специальной военной операции. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями об отравлении российских туристов. Ранее в соцсетях появилась информация, что десятки отдыхающих отравились в ресторанах трех люксовых отелей Шарм-эль-Шейха. Роспотребнадзор просит египетскую сторону предоставить официальные данные по результатам расследования. Ведомство рекомендовало туристам соблюдать меры профилактики, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции. Альбом с 10 песнями британского рок-музыканта Дэвида Боуи, которые ранее никогда не публиковались, выпущен в Великобритании. Сборник стал доступен сегодня для приобретения на CD-носителях, виниле, а также для прослушивания на основных стриминговых платформах. Это композиция, которая была записана в самом начале звездной карьеры музыканта. Он тогда выступал под своим настоящим именем Дэвид Джонс. Их продюсером выступил американец Шел Тауни. Он причастен к созданию таких хитов, как «You Really Got Me» группы The Kinks и «My Generation» от The Who. Всего альбом включает 22 композиции. Песни записаны с участием гитариста Led Zeppelin Джимми Пейджа и пианиста Ники Хопкинса, который сотрудничал с Beatles и Rolling Stones. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ребята, это мы, лучшее вечернее радиошоу из всех, которые вы можете прямо сейчас слушать в радиодиапазоне.
2: Это точно, абсолютно. Мы не лукавим.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрые проверенные друзья. Рады вас приветствовать на финишной черте этой рабочей недели. Еще чуть-чуть, еще одно последнее мгновение, ну, может быть, вам...
2: Рывок может... такой прямо, да, и все.
1: И все, и мы отправимся в выходные отдыхать, набираться сил, вот это вот все. Кушать.
2: Гулять. Погоду вроде хорошую обещают. Синоптики пересмотрели концепцию и сказали, что да нет, вроде на выходные будет неплохо.
1: Ну, хорошо. Начнем мы традиционно с того, что проверим, насколько мы с вами на одной волне сегодня, в эту пятницу. И по сложившейся уже традиции, в пятницу мы не берем какие-то песни широко известные.
2: Абсолютно, конечно.
1: По пятницам мы берем песни иностранных исполнителей, заграничных. Вольно переводим их в русский язык, адаптируем и, собственно, предлагаем вам догадаться, о какой песне идет речь.
2: Вот смотри, напарник, я могу сейчас поступить как? Я могу...
1: как порядочный человек.
2: Нет, я всегда так делаю. Могу процитировать сразу песню, а могу сделать некую подводочку,
1: чтобы... Не надо подводочку. Подводочку без тебя найдется.
2: Хорошо.
1: И подводочку, и под него.
2: Хорошо. Тогда...
1: Давай с текста сразу
2: начнем. Начинается песня... Ну, не начинается.

0: на следующие 3 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
1: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, собственно, что и требовалось доказать.
2: Да, это было очевидно. Все молодцы. Ну, есть несколько неверных вариантов.
1: Ну, кто-то до сих пор топит за Aerosmith.
2: Но... Да. Но ты знаешь уникальную ситуацию с этой песней, что вообще группа ее изначально задумывала как некое такое вступление для концертов. Не более того. Вообще никто никакую ставку на нее не делал, и она вообще пролежала несколько лет, потому что...
1: Что писал... думали, что это проходняк какой-то.
2: Да, и группа вся забраковала. И в итоге он, когда ее наиграл...
1: А в итоге, когда вот зазвучало вот это... Все сразу поняли, что это 100% хит.
2: Да, а риф такой узнаваемый, согласись вообще прямо это.
1: Конечно. Давайте понаслаждаемся.
2: Давайте.
1: Буквально.
2: Да.
1: Минуточку. Минуточку.

0: Ну, в принципе, все. Там уже дальше текст сейчас начнется. Это уже не так интересно.
1: Нет, и текст там на самом деле трогательный такой.
0: Как вот это вот туру-ту-ту. Вот, кстати, ты, кстати, умел играть на пианине вот это вот туру-ту-ту?
1: Нет.
0: Брат,
1: я шери-шери-ли не умел играть.
0: Носом болеро Равеля.
1: Нет, между прочим, одной рукой.
0: Так, ребят, спасибо большое. Давайте продолжим в том же духе. Дело в том, что... Ну, хочется в пятницу, ну, что-то такое, знаете, не грузовое, что-то хочется
1: вообще
0: такое.
1: Вообще напрягаться не хочется.
0: Это правда. Что-то такое, что позволяет нам немножечко, ну, как-то, ну, повеселиться, что ли. Дело в том, что где-то тут я, ну, вот у нас же у всех есть, как они называются, ну, какие-то сервисы, подписки, ну, вот, короче, телевизор, мы смотрим кино, да?
1: Так, да, да,
0: и, конечно. И где-то вот мне тут предложилось... В общем, где-то выскочил в предложке сериал «Лихие», российский телесериал, который посвящен... ребят, сейчас я просто... У меня интернет...
1: Ну, судя по всему, 90-м.
0: Вот ты именно...
1: Раз это «Лихие»,
0: ты в точку, ты в точку. И здесь очень... как вот сказать, вот когда, понимаешь, здесь название четко отображает содержание.
1: Да.
0: «Лихие», значит, 90-е. И я подумал, что, в принципе... Это очень, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, очень сложно. Так вот, емко одним прилагательным взять и дать спойлер, про что фильм.
1: Да.
0: Ну, как бы общую канву хотя бы, да, обозначить.
1: Вообще, это редкость. Это, как правило, не дается никому. Это единичный случай.
0: Нет, брат. Дело в том, что за это никто особо не брался. Вот я прямо сейчас вот на коленке три сериала, название киноделы забирайте прямо сейчас.
1: Так.
0: «Кривоногие». Телесериал, посвященный футболистам.
1: Ну, еще, может, она и криворукие там тоже найдется, кому посвятить.
0: Это гандболистам.
1: Волейболистам, например.
0: Сериал «Сверхурочные». Ну, про работу после работы.
1: А я еще могу сказать, что можно сделать документальный сериал про жизнь слонов, называется «Носатые».
0: Или вот, ну, здесь объяснять не надо, да, сериал «Плечевые». Да. И все сразу понятно.
1: А уже был дальнобойщик.
0: Это про другое. Вот, ребят, давайте сегодня вот попробуем с вами потренировать креативную жилку, придумать название для сериала, состоящее, название состоит из одного прилагательного. Но чтобы это одно прилагательное как бы давало, ну, объясняло, про что этот сериал.
1: Да, но вы только напишите не только название, но и про что этот сериал, потому что мы не догадаться.
0: Мы не франки, эти самые, ну,
1: не Ванги.
0: Не Вольф и Мессинги, да. Мысли читать не умеем. Поэтому давайте сегодня вот позабавимся. Вы пишите одно прилагательное, которое бы было, могло бы послужить названием телесериала, и потом пишите, про что телесериал. И мы как бы посмотрим, как бы...
1: А «Носатый» хорошо звучит.
0: «Носатый».
1: National Geographic «Носатый».
0: Подожди, а помнишь же был мультик этот «Ивашка из дворца пионеров»?
1: Да, конечно.
0: Там Баба-Яга кричала: «Эй, вы, носатые!» А так она звала так гусей.
1: Ну да. Ну, про гусей не знаю.
0: Носатые. Это может быть про каких-то...
1: Они шипят, гуси, они шипящие.
0: Про каких-то торговцев.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы вам сегодня предложили придумать название, состоящее из одного единственного прилагательного, чтобы это название описывало концепцию некого сериала, для которого, собственно, придумано название.
2: Да. «Шибанутый» — это сериал про электриков. Нет ни одного электрика, которого не шибануло бы хоть раз током, пишет нам Тверской Крот.
1: Да, тут сразу несколько вариантов на существующие сериалы. «Секс в большом городе» переименовать в «Озабоченные».
2: Да, да, хорошо.
1: Сериал «Друзья» переименовать в «Инфантильные».
2: Ну, отлично.
1: И сериал «Санта-Барбара» переименовать в «Замороченные».
2: Или в «Бесконечные».
1: Тоже вариант.
2: Да. Сериал «Одиночный» — это про носки, которые пропадают.
1: Причем, как каждая отдельная серия, я представляю, начинается: «В тот день, как всегда, ничто не предвещало беды». Андрей решил постирать носки.
3: Наша реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит «Винарус». «Винарус» действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. «Винарус» – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
9: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, сегодня мы придумываем название для сериала. Задача крайне простая. Название должно состоять из одного единственного прилагательного. Ну, надеюсь, не нужно объяснять, что такое имя прилагательное. И чтобы это прилагательное объясняло, про что фильм.
2: Ну, вот например. Вот вам, да, давай.
1: Несъедобные. Фильм про грибника, который пошел в лес собирать грибы и вернулся с пустой корзинкой.
2: Хорошо.
1: Несъедобное.
2: Я думал про другого грибника, который много грибов набрал, не разбираясь в них.
1: Или вот прислали нам синие.
2: Да, хорошо, мне очень понравилось. Кстати, несколько человек, независимо друг от друга, прислали такие предложения. Отмороженные, это про полярников.
1: Ну, как-то да. Выжившие, про людей, которые вернулись из отпуска по системе «Все включено».
2: Да.
1: Интересный сериал был.
2: Да,
1: такой.
2: Я бы посмотрел.
1: Полусиние.
2: Да, полусиние, да. Перевернутые. Это сериал о сборной по синхронному плаванию. И второе тут же в этом сообщении и предложении. Посланный. Фильм о непростой жизни самокатчика в городе.
1: Да.
2: Так.
1: Кричащие. Фильм про автоинспекторов.
2: Автоинструкторов.
1: Про автоинструкторов. Сергей, а что кричащие?
2: Ну, они вечно кричат на своих клиентов. А вот, на самом деле, вот сейчас я тебе предложу название, это наши слушатели мне прислали, а ты попробуй догадаться, о чем сериал. «Распиленные».
1: Есть несколько версий.
2: Нет, то, о чем ты подумал. Так. Это сериал об ассистентках фокусников.
1: Вот это. Сериал о жирафе из цикла «Эти забавные животные длинношеи».
2: А вот это мне очень нравится. Название для сериала, я считаю, просто огонь. «Всемогущий». Это история о том, как молодой человек первый раз в жизни идет за покупками с полученным паспортом.
1: После того, как 18 исполнилось. Ребята, ждем вашей версии через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

течет кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: девочки смеются.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну что, ребят, еще немножечко ваших сообщений. «Безбашенный» — комедия суровых строителей, которые случайно уронили водонапорную башню на машину мэра и пытаются это скрыть мечтам ланкой из вас. Мы прекрасны.
3: «Невыездные» — грустный фильм.
2: «Обезжиренный» — сериал о фитнес-тренерах.
3: Хорошо.
2: Так, «Отстоявший» — есть такой сериал. Предложение, по крайней мере, про людей, которым хватило бензина на заправке.
3: «Ушастые» — про Чебурашку с семьей.
2: Про Чебурашку-то. Так, «Неморгающий» — это про владельцев BMW сериал.
3: Да, «Желтокожие», они же Симпсоны.
2: Да, «Нелетные» — это документальный фильм о жизни пингвинов.
3: А вот это хорошо.
2: Хорошо, «Нелетные».
3: «Кровососущие» — про вампиров.
2: Да. «Платежеспособные» — это про олигархов, например.
3: Ну, почему? Про людей с достатком выше среднего. «Платежеспособные». «Бесячие» — много про кого можно снять.
2: Да.
3: «Самокатчики», «Обочечники», «Питбайкеры», «Таксисты» некоторые. В общем, всем тут прилетело.
2: А вот как тебе такое название для сериала «Облегченные»? Это про разведенных.
3: Не знаю. Тут как бы можно «Опущенный». Фильм про ремонт лифта в многоквартирниках.
2: «Летящий» — о нелегкой работе курьеров, есть такой вариант.
3: Да. «Отпочкованные» — о сложной жизни почкующихся гидр.
2: Да. Ну и что еще?
3: Да все, наверное. Или у тебя там что-то есть еще?
2: Ну, тут есть несколько вариантов про наше с тобой шоу. Ну, честно говоря, я не очень хочу их читать.
3: А что про нас? Что-то хорошее? Если хорошее, то читай. Если плохое, то мы сейчас человека заблокируем.
2: Не-не-не, ну не настолько плохое.
3: Нет.
2: Ну, нормально, но вездесущий вот еще предлагают вариант про бомжей.
3: Ну, шутка старая. Ну, как бы.
2: Ну, там и люди с... Ну, ладно, не будем про людей, которые вездесущие.
3: Да. Спасибо большое, ребята.
2: А ничего так.
3: Что именно?
2: Нет, я имею в виду, ничего, такая идея мне нравится. В принципе...
3: Так что кинодело, если вам...
2: Да, я не знаю, почему мы сейчас за это денег не взяли.
3: Если у вас будет какая-то идея, вам будет нужна там название для фильма, приходите к нам, мы вам накидаем столько вариантов, но мне как «Безбашенный» больше нравится, про уроненную, что там, на квартиру.
2: Да.
3: Это прям вот экшен с элементами комедии.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
5: Спонсор программы — клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Big Twin Arena. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
7: В моем сердце пустота.
6: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
7: Настанет час, настанет день, когда нас...
6: 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
3: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Мэр воспользовался системой дистанционного электронного голосования. По данным градоначальника, за 7 часов голосования в нем уже приняли участие более 1 миллиона 800 тысяч избирателей москвичей. Абсолютное большинство в электронном виде. Как сообщили в Мосгоразбиркоме, голосование столицы проходит штатно. Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино в Москве проводятся с 18 по 20 сентября. Первый розыгрыш призов акции «Выбираем вместе» программы лояльности «Миллион призов» состоится завтра. В нем примут участие избиратели, которые проголосовали онлайн на странице elec.mos.ru или воспользовались электронным терминалом на избирательном участке сегодня до 20 часов. Участники смогут выиграть не менее 1000 баллов. Также предусмотрены призы номиналом 3, 5, 10 и 50 тысяч призовых баллов. Всего пройдет 3 розыгрыша 19, 20 и 21 сентября. Кроме того, подготовлены специальные призы. Сергей Собянин и заместитель министра обороны Анна Цивилева посетили госпиталь ветеранов войн номер 3 на северо-востоке Москвы, пообщались с участниками специальной военной операции. Как отметил мэр, столица им оказывает весь комплекс медицинской помощи, независимо от того, из какого региона они прибыли. В свою очередь, замминистра поблагодарила Собянина за поддержку в устраивании полноценного цикла лечения и реабилитации участников спецоперации. Она также отдельно отметила Московский медицинский клинический центр «Вороновская». Там сформирована уникальная система реабилитации и протезирования. Новая стипендиальная программа для студентов Московского государственного университета имени Ломоносова будет посвящена памяти Юрия Лужкова, сообщил ректор Виктор Садовничий. 21 сентября исполняется 90 лет со дня рождения бывшего мэра. Его имя присвоено одной из аудиторий Ломоносовского корпуса МГУ. В 2020 году Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова за его вклад в развитие Москвы и становление российской государственности. Президент также подписал указ о праздновании в этом году 90-летия со дня рождения Лужкова. Благоустройство общественного пространства завершили в районе Марьино на юго-востоке Москвы. На Новомаринской улице обновили игровую зону для детей, оборудовали площадку для занятий спортом на свежем воздухе. Привели в порядок пешеходные маршруты и проезды во дворах. Установили газон. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства. В центре пространства для детей большой многоуровневый комплекс в космической тематике. Его башни стилизовали под ракеты и дополнили круглыми иллюминаторами. Для детей младшего возраста обустроили отдельные игровые зоны. Рядом оборудовали спортивные зону. Здесь установили уличные тренажеры и воркаут-комплекс с турниками, гимнастическими кольцами, рукоходами и скамьей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И здесь у нас начнется ваша любимая пиктория. Рубрика, в которой мы рассказываем избранные главы из жизни планетарно известных людей. Тех, чьи имена, фамилии, иногда клички или прозвища.
3: Да, Word не подчеркивает.
1: Совершенно верно.
3: И иногда это бывает у нас даже, кстати говоря, вымышленные персонажи, персонажи из каких-то фильмов, сказок. Но в любом случае их имена Word не подчеркивает.
1: Это правда. Сегодня Андрей Германович будет отвечать за...
3: Насыщенная сегодня будет пиктория, поверьте мне.
1: Шикарно. Как проходит у нас наше собрание пикторианцев? Мы вам что-то рассказываем, вы слушаете и накидываете свои версии, кто сегодня загадан, через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. Ну, а мы откидываем те версии, которые, собственно...
3: которые ошибочные, да.
1: Совершенно верно.
3: Не используем.
1: Так что, ребят, буквально через пару минут мы начнем. У вас есть время, чтобы себе приготовить чаек, нарезать бутербродики, усесться в любимое кресло и слушать пикторию.
0: Наша реклама.
4: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. На плюс.
6: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну что, давайте приступим. Готовы ли вы к повествовательной части
2: сегодня? Да, давайте, давайте.
1: Наши любимые слушатели, вы готовы? Тогда начнем.
2: Его имя знают все. Но вот парадокс. Выстроить стройную линию его жизненного пути — задача почти детективная. Одни факты о нем искажены, другие приукрашены. Ему приписывают то, что он не совершал, и в то же время умалчивают о вещах, действительно интересных и вполне подтвержденных. Поэтому наша сегодняшняя история будет похожа на небольшое расследование. Начнем с того, что будет выглядеть как миф или легенда. Отец нашего героя и его молодая жена отправляются в свадебное путешествие. И в пути их дороги пересекаются женщины, которые в те годы знали очень многие. Одни ей восхищались, другие побаивались. Сегодня ее бы назвали гадалкой, прорицательницей, даже оракулом. Молодая пара ей приглянулась, и она предрекла: у вас скоро родится сын, который прославится своей мудростью и красотой и принесет человечеству столько добра, сколько не приносил никто прежде. И более того, она посоветовала изменить им маршрут и отправиться в Сирию, хотя эта страна, туда они и не собирались. Родители послушались ее совета, и вскоре у них действительно появился малыш. Они долго думали, как его назвать, перебирали множество имен, но в итоге остановились на том, которое сегодня можно было перевести бы так: «Тот, о ком заявила она». Наш герой рос, и предсказания провидицы сбывались. Мальчишка был сказочно красив, это отмечали все. А мамаша нашего героя, говоря современным языком, была откровенной зужницей. Когда мальчику стукнуло примерно 4-5 лет, она научила его принимать утренние ванны в ледяном ручье. Потом бегать на ветру, чтобы кожа дышала. Она приучила сына быть равнодушным к холоду, жаре, голоду, находить радость в выносливости. Представьте, одни детишки играли в игрушки, а наш закалялся, словно готовился к Олимпийским играм. Видимо, именно с тех пор он привык, что дискомфорт — это не повод для нытья, а скорее еще одна тренировка.

И тут надо отдать должное, что наш герой был не только безумно красив, но еще и умен. Учился он с удовольствием, а отец его, кстати, человек отнюдь не бедный, известный ювелир, с таким же удовольствием тратил деньги на развитие сына. Образование было частным, но разносторонним. Уже в юном возрасте наш герой отлично разбирался в литературе, музыке, живописи. Да что там разбирался? Говорят, что он мог безошибочно определить автора практически любой картины и наизусть процитировать, скажем, «Одиссею». Но однажды один из его наставников обронил такую вот мудрую фразу. «Есть и другая школа, малыш. Твои чувствования происходят от природы. Да будет она первым и главным предметом твоего учения». Я понимаю, сложно, но о ком может идти речь в нашей сегодняшней пиктории, ждем ваши варианты через сайт наш.ру или через наших ботов в соцсетях.

0: Виктория.
1: Задал-то, Андрей Герасимович.
2: Да, нормально, нормально. Дальше, ребят, дальше все будет проще.
1: Пока что версий даже нет. Есть немножечко неверных. Это не Ахиллес.
2: Это не Иисус Христос. Почему-то многим писали, что это нет.
1: И не Казанова, по-моему, про Казанова.
2: Про Казанова у нас было.
1: Поэтому давай, Андрей Герасимович, продолжай.
2: Когда нашему герою стукнуло 18, он был одним из самых красивых и образованных юношей своего города. Наверное, не было ни одной девушки, которая не была бы тайно в него влюблена. Казалось бы, женись на первой красавице, продолжай дело отца. Но молодого человека тянуло к знаниям. А в городе и образование продолжить было невозможно. Я не стану вдаваться в детали, как наш герой получал образование в самых разных городах и странах. Скажу лишь, что доходило до того, что, изучая особые разделы медицины и религиозные культы, ему приходилось давать клятву, а не разглашение. Он изучил множество религий и обрядов. А вернувшись из путешествия по Индии, решил, почему бы не создать свою собственную религию. Сказано, сделано в Италии. Причем во всех источниках ее называют именно религией, но я бы сказал, что это скорее была высшая школа с углубленным обучением предметам и определенными обрядами. Называлась она как вообще имя хорошего футбольного клуба. Но на деле это было тайное общество, где люди жили вместе, не имели личного имущества и не ели бобов. Сейчас озвучу правила, от которых у вас закипит мозг. Запрет на бобы, на обычные бобы. Наш герой запрещал их есть. Причины сейчас уже называют разные. То ли он считал, что в бобах живут души умерших, то ли они вызывают метеоризм. Легенда даже гласит, что он в итоге погиб из-за бобов, не смог перебежать бобовое поле. Так, дальше. Молчание. Первые 5 лет ученики не могли говорить на уроках. Вообще, только слушали. Вегетарианство. Поскольку наш герой верил в переселение душ, он мог посмотреть на корову и сказать примерно так: а, ну так, может быть, в ней живет душа моего дедушки. Поэтому животных есть было нельзя. Все общее, никакой собственности. Написать: возвращаетесь вы домой, а вашей мочалкой уже кто-то трет спинку. Общественное достояние, вот так. И еще никакой шерсти. Запрещалось носить шерсть, только лен. Члены тайного общества делились на 2 категории. Новички. Они только слушали и запоминали, им не объясняли, почему, им просто вот нет и все, нельзя есть бобы и все. И были продвинутые, им уже можно было изучать науку, философию, задавать вопросы, но только после вот этих самых 5 лет молчания. Теперь про распорядок дня. Давайте вот прямо процитирую. Утро, прогулка в одиночестве, чтобы успокоить ум. Потом физические упражнения. Днем учеба, математика, музыка, астрономия. Вечером совместный ужин. И перед сном самоанализ, что я сегодня сделал и где я накосячил. И вы знаете, друзья, что удивительно, в этом тайном обществе могли учиться женщины. А в те годы женщины и наука казались, ну, вещами несовместимыми. Тем не менее, известно несколько представительниц прекрасного пола, которые, получив образование у нашего героя, стали, ну, получили некое признание как настоящие ученые. Стало, мне кажется, еще сложнее, но все равно, тем не менее, ждем вашей версии через сайт наш.ру или через наших ботов. Наше радио.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПО «Сбербанк».
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. Счетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наше радио.

0: ресниц. Виктория.
1: Ну что, для начала неверные версии, которые нами получены.
2: Да, это не да Винчи, это не Гиппократ.
1: Не еще? Дарвин.
2: Не Македонский.
1: Не Фаберже.
2: Не Фаберже.
1: Что у вас? Фаберже? Фаберже? Ну, не знаю, людям...
2: Давайте, друзья, продолжим.
1: Давай продолжим.
2: Предлагаю вернуться вот в лучшие времена этого тайного общества, которое организовал наш герой. И оценим несколько философских доктрин, которые в нем преподавали. Наш герой учил: все есть число. И это была некрасивая метафора. Он имел в виду буквально: любая вещь, любое явление, любая истина могут быть выражены через числа или их отношения. Между прочим, именно он перевел музыку в цифровую модель, заявив, что она лишь часть математики. Для большинства из нас числа — это что-то вроде инструмента. Мы можем посчитать деньги, время, яблоки в корзине. Но для нашего героя число было не просто удобной абстракцией, оно было богом, оно было кодом мироздания и смыслом жизни. Именно он это и считал реальностью. Мир соткан из чисел, как ткань из нити, считал он. Убери числа, и вселенная развалится. Своих учеников он учил не просто считать, а поклоняться числам. Каждое число имело свой характер, свой божественный смысл. Единица – это разум начала. Двойка – мнение противоречия женское начало. Тройка – гармония, совершенство. Четверка – справедливость, порядок. Пятерка – брак, союз. И, наконец, десятка – это священное число, вершина всего. Эмблемой тайного общества и был Тетрактис. Это треугольник из 10 точек. А еще наш герой не просто верил в числа, он их слышал. Однажды, проходя мимо кузницы, он заметил, что молоты разного веса издают разные звуки. Он их взвесил и обнаружил некие пропорции. Чтобы доказать свою теорию не на слух, а с линейкой в руках, он изобрел монохорд. Это инструмент с одной струной, натянутый над деревянной линейкой. И вот так вот, передвигая подставку, он делил струну на части, измерял высоту звука. И вы знаете, друзья, результаты его стали фундаментом музыкальной теории на следующие 2000 лет. Октава 1/2, квинта 2/3, кварта 3/4. Все это было выбрано с помощью зажатия всего одной струны. Но тут возникла проблема, что если попытаться замкнуть круг октав, все получалось не очень здорово. И возникала маленькая разница, которую они назвали комой. И это противоречие, между прочим, не мог решить никто до эпохи Баха, который решил эту проблему, создав хорошо темперированный клавир. Так он и сказал. Ну, а еще позднее у нашего героя появилась одна концепция. Это музыка сфер. Он учил, что планеты, вращаясь вокруг Солнца, издают звуки. Эти звуки складываются в божественную гармонию. Мы ее не слышим, как не слышат шум дороги жители крупных городов. А если бы могли настроить душу, то услышали бы, как Вселенная поет. Между прочим, музыка сфер есть в интернете. Если хотите, можете найти. Это очень красивое звучание. Ладно, город, где он основал тайное общество, долго терпел их чудачество. Но неприязнь у местных копилась. И в какой-то момент она переросла в вооруженное столкновение. Наш герой бежал, а вскоре жизнь его оборвалась. Если бы жители этого городка знали, что портрет человека, чью жизнь они погубили, годы спустя будет висеть в каждой школе, возможно, поступили бы иначе. Но уверен, что вы уже догадались, о ком идет речь в нашей сегодняшней Пиктории, поэтому присылайте ваши ответы через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, время сбрасывать маски, Андрей.
2: Пифагор Самосский сегодня, конечно, был загадан. Древнегреческий философ, математик, чьи штаны во все стороны равны. Между прочим, человек, который не оставил ни единой записи после себя. А он считал, что нельзя учить людей с помощью записи. Это должно передаваться из уст в уста.
1: Зато оставил после себя Пифагоров строй, который лег в основу практически всей современной музыки. Потому что Пифагор догадался вот от целого, от примы извлекать вот это вот, как у него там, господи, комма, лимма, потом тона, полутона, терции, я уж сейчас забыл, как это называется, но вся современная музыка вышла из этого. И подбирая музыку, мы, ребят, думали, чего бы такого про Пифагор?
2: Ну, нету ничего про Пифагор.
1: Но есть песни, в которой прекрасно кварты и квинты сочетаются.
2: Давайте ее сегодня послушаем.

0: Вот вам и кварты,
1: да,
0: вот
1: все, вам все, весь набор.
0: Да. На этом сегодняшняя пиктория объявляется законченной. Традиционно в понедельник после обеда запись сегодняшней пиктории для тех, кто все пропустил или хочет переслушать, появится в сообществе «Пиктория» на 10 баллов в социальной сети ВКонтакте. Сегодня же мы закругляемся, благодарим всех.
1: Не закругляемся, у нас еще следующий час, и он будет плодово выгодным.
0: Я имею в виду с «Пикторией».
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
6: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Нужна в баню печь? Звони в Тимир Печь. Тимир Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
9: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше радио.

мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, пора.

Да бог с ним, плевать я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется.

А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка, на струнах подвешенный, на грифе.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 50%, сообщила Минцифры. По его информации, выбор сделали уже 2 миллиона человек, которые зарегистрировались на онлайн-голосование. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. В топ-регионах по явке вошли Магаданская область, Алтай, Смоленская и Томская области, Мариэл. Проголосовать онлайн на выборах можно до 20 часов 20 сентября по местному времени. В этом году голосование на федеральной платформе ДЭГ доступно в 32 регионах для жителей, которые заранее подали заявление на госуслугах. Москвичи голосуют без предварительной регистрации на платформе mos.ru. Аэрофлот и Ростех заключили крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку второй партии из 90 отечественных среднемагистральных самолетов МС-21. Авиакомпания должна получить их с 29 по 32 годы. Контракт подписали Аэрофлот и три компании госкорпорации Ростех: Объединенная авиастроительная корпорация, лизинговая компания Авиакапитал-сервис и Объединенная двигателестроительная корпорация. В церемонии подписания по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Как отметили в Ростехе, после санкций 22 года и отказа западных партнеров от сотрудничества, МС-21 пришлось пересобрать заново. Поставка первого самолета по договору на первую партию ожидается в будущем году. Швейцария обеспокоена решением Кремля о передаче российских активов Nestlé во временное управление. Об этом заявил швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам. Он сообщил, что работает с компанией над отменой принудительного управления. Основные российские юрлица Ашана, Лемона Про, FM Logistic и Nestlé были переданы во временное управление акционерному обществу Лев Менеджмент указом Владимира Путина от 17 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков одним из факторов такого решения сегодня назвал то, что собственники компании находятся в европейских странах, которые Россия считает недружественными. Министерство юстиции внесло в перечень иноагентов кинорежиссера Андрея Звягинцева. Также иноагентами признаны обозреватель Павел Иванов, бизнесмен и блогер Ержан Тургумбай, журналист и писатель Михаил Шевелев и проект «Анархист 35». По данным Минюста, Звягинцев участвовал в создании контента иноагентов и нежелательных для России организаций, распространял фейки о решениях и политике российских властей, взаимодействовал с иноагентами. В минувшем мае фильм «Минотавр» Звягинцева стал обладателем Гран-при, второй по значимости награды Каннского кинофестиваля. Церемония открытия нового 20-го учебного сезона в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова прошла в здании Российского фонда культуры. Зачислено 26 слушателей актерской, продюсерской и режиссерской мастерских, которые успешно прошли вступительные испытания. С началом учебного года студентов поздравил сам Михалков. Он также провел для слушателей мастер-класс. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, который до начала чартовой дюжины будет продолжаться.
2: Минут
1: 40 еще.
2: Это обязательно, да. И мы сделаем этот час, кстати говоря, ребят, плодово-выгодным, потому что у нас есть два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК «Горбунова». На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр и группа «Ва-банк».
1: Да, просто так традиционно ничего не отдаем, обмениваем. Обмениваем на что-то плодово-выгодное. Не будем ломать пять традиций.
2: Нет, конечно,
1: какие
2: зачем?
1: Планы на предстоящие
2: выходные? Да, конечно,
1: выходные?
2: Конечно.
1: Что у вас в планах, Андрей Иванович?
2: Ну, у меня планов громадье, потому что мы в воскресенье едем забирать нового члена семьи. Вот. Мини-бульку, да.
1: Поэтому...
2: Внучка.
1: Внучка.
2: Внучка, конечно, да.
1: Так.
2: Вот. И сейчас идет, знаешь, подготовка. Мне кажется, к ребенку люди иногда меньше готовятся. Я сам устранился. Я говорю, это же собака. Там все и так нормально.
1: Ты будешь сейчас немножко удивлен, может быть, кто-то. В Китае сейчас началась мода, а у них с собачками они нянчатся как с детьми. Я был когда вот в отпуске, значит, колясочки. В колясочках возят собачек. Они там шапки. Шапочки, костюмчики, у них там какие-то... В общем, я так понимаю, что китайцы решили, что 1,5 миллиарда, это, в принципе,
2: много, да?
1: Это
2: да.
1: Много.
2: Пусть будут собачки.
1: Теперь у них будут собачки, да. Ребят, какие у вас планы на предстоящие выходные? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно узнать, что вы будете делать в выходные. Автору одного из сообщений мы отдадим обещанные билеты.
0: Наша реклама. Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше радио. Музыка поколения.

Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, чем поклонников порадовал проект «Гриндерс», и узнаем подробности о премьерном показе сериала «Горбушка. Сердце русского рока». Группа «Гриндерс» выпустила трек под названием «Выходной». Проект Ани Грин и Петра Ездакова, музыкантов группы «Ласкала», представил новый релиз после долгой паузы. Какую песню хотелось написать и что из этого получилось, рассказывает Ани Грин.
2: Когда мы работаем над песней «Выходной», скажу честно, мы преследовали несколько целей. Во-первых, нам хотелось написать драйвовый, прикольный, шуточный трек. Цель номер два. Мы очень хотели сочинить песню, которая станет саундтреком или лейтмотивом в жизни людей.

0: послушать новый трек уже можно на всех цифровых площадках. А сегодня вечером ждите песню среди новинок чартовой дюжины. 19 сентября в московском ДК Горбунова состоится специальный концерт и показ нового документального сериала «Окко» «Горбушка. Сердце русского рока». Проект рассказывает историю легендарной «Горбушки» через воспоминания музыкантов, продюсеров, коллекционеров и постоянных посетителей площадки. Среди героев сериала Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр, Игорь Журавлев, Армен Григорян, Евгений Маргулис, Александр Минаев, Вадим Степанцов и многие другие. После показа на сцену выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин и группа «Серьга», а также Александр Эвскляр и группа «Вабанк». Концерт состоится 19 сентября в 18.00 в ДК Горбунова. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, какие у вас планы на завтра и послезавтра. Вот о чем пишете.
2: Привет, ведущий. План на выходные. В один день поеду покупать пианино ребенку. В другой китайцу на иглоукалывание лечить нервы. А я вот подумал, если не будете покупать пианино, вам нервы не надо лечить.
1: Пианино? Ну какой же дом без пианино?
2: У тебя есть пианино?
1: Нет, конечно. В субботу приедет сестра жены. Будем есть мясо, пить. А в воскресенье бассейн спать. Андрей из Пушкина.
2: Добрый вечер, напарники. На выходные будем копать колган для настоек. Вы знаете, я посмотрел, вообще вот этот вот этот корешок применяют по назначению врача. Вы там...
1: Ну,
2: я думаю, что вы опытный, знаете, что делаете.
1: Завтра с сыном утром едем в Тулу на турнир по хоккею на роликах.
2: Круто.
1: На весь день.
2: А у меня воскресенье, день рождения, но мне нельзя его праздновать, потому что 40 лет. Завтра поеду с мамой и сыном как бы просто на платную рыбалку с шашлыками и другой вкусной едой Аня. Аня, не слушай никого, в день рождения любой может праздновать.
1: Абсолютно, да. В конце концов, это только цифры.
2: Абсолютно.
1: Собираемся закрыть сезон байдарок. Сын, верный друг и компаньон, тихая река, жаркий костер и душевные беседы. Красота.
2: Прислали нам фотографии афиши. Трасса «Казачий дозор» первенства Ленинского городского округа по мотокроссу. Сын 10 лет, поедем за победой. Ну, как известно, ни погода, ни понос не отменит мотокросс. Желаю вам приехать домой победителем.
1: В единственный выходной свой в воскресенье поеду за 100 километров. Сосед попросил помочь ему дрова разгрузить на дачу. Ну, почему бы не помочь? Почему бы не помочь?
2: Готовлю тут на работе проводочки, точнее их обрезочки. План на выходные превратить их в медь, сдать и купить жене кольцо с бриллиантом.
1: Ничего себе. Это сколько у вас там обрезочек?
2: Какие-то у вас обрезочки? Мне сразу вспомнился.
1: Сколько профессор, тысяч килограмм?
2: Помнишь, Фастер из Футурамы? У него был ящичек с вот этими проводочками нарезанными.
1: Привет, нашим. Я, как обычно, пока погода в леса на поиск бойцов РКК. Недавно была вахта памяти, были на Калининском фронте под Ржевом. Поднялись 405 бойцов. Калюха, Зеленоград. Калюха, ну, спасибо и слова благодарности.
2: Проводим насыщенные выходные. У меня чемпионат России по практической стрельбе, а у дочери день рождения 7 лет, пишет Татьяна. Татьяна, еще стреляете, интересно.
1: С чего-то практичного.
2: Да, это точно.
1: Явно не глазками.
3: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и ваши планы на предстоящие выходные. Чему вы планируете посвятить 2 законных выходных и как их будете проводить?
2: Этим летом открыл для себя игру в бадминтон. Не просто перекидывать валан на дачу, а лупить через сетку на счет. На эти выходные не буду вылезать с корта. А если погода позволит, то на улице, конечно. Это такая крутая игра, когда ты играешь через сетку, да.
1: Я последний раз играл в бадминтон.
2: Ты играл в бадминтон, когда ты просто валан вот этот пулял.
1: Бадминтон. Привет, напарники. В субботу, значит, будем отмечать окончание дачного сезона. Планируем приготовить шикарное овощное рагу в Казани. Возможно, если останутся силы после напитков, пожарим шашлыки, но это не точно. Хорошего эфира. Спасибо и вам хороших рагу, казанов и шашлыков.
2: Да, это правда. Так, что еще вы пишете? В субботу потихоньку готовим дачу к зиме, потом баня, в воскресенье уборка дома, готовка, оставшееся время будем отдыхать. А вот то, что вы делаете, это работа, да?
1: Конечно, конечно.
2: Особенно байк.
1: Я завтра работаю в первую половину дня в такси по Москве, а потом еду в шиномонтаж для бортирования новых покрышек для своего прицепа. И сразу на дачу. В воскресенье буду ставить на свой двухосный прицеп новые грузовые колеса. Буду возить дальше гуманитарку для наших ребят и другие хозяйственные грузы. Хорошо работать на себя.
2: Завтра пойдем за клюквой. Есть цель набрать 10 килограммов витаминов.
1: Ведро,
2: наверное, да.
1: Привет! Мчу на чемпионат парусного спорта в Ярославской области. 2 дня гонок. Если у наших есть желающие, погнали вместе. Всем хороших выходных. Mm-hmm. Так холодно там в воде-то сейчас.
2: Да.
1: Брызги вот это все. Вода мокрая.
2: Да нет, холодная. Если... А ты гидрик надень. Привет, короли вечернего. Планов на выходные ого-го. Помыть машину к сезону, съездить с рыбалкой на рыбалку. С ночевкой встретиться с друзьями. Есть только одно но. Все это на следующие выходные, так как вахта до 23 сентября. А потом 15 дней выходных, вот отдохну. Души на билетов не надо, так к 8-го опять на вахту. Денис Твери пишет.
1: Денис, там просто как бы на следующую неделю в Москву приходят ливни какие-то. Как раз на следующую неделю там ливни, осень, в общем, вот это вот все. Ребят, девчата, если есть планы, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, нам надо отдать обещанные билеты, Андрей Германович.
2: Надо.
1: Называй число быстрее.
2: Давай будет 65 сверху.
1: Спасибо тебе.
2: Ну, извини.
1: Добрый вечер, короли. Буду выравнивать газон. Один ЗИЛ грунта разбросали в прошлые выходные. На подходе второй. Участники. Девочка Леночка, то есть я. Один сын, 19 лет. Одна тачка, две лопаты и грабли. Хочу красивый и ровный газон.
2: Ну, а что, вот смотрите, у вас все просто. Вам лопата, а сыну все остальное.
1: Тачку. Вот вам билеты, в первую очередь.
2: Да.
1: Чтоб вы славно потрудились и славно отдохнули. А мы, пожалуй, ребят, на этом будем завершать наше собрание добрых проверенных друзей, потому что нам надо ехать в свое сказочное Замкатье. Андрей Германович, планы, у меня тоже планы.
2: Ну, конечно, у всех планы. В любом случае, планы есть у всех.
1: У меня пюрешка, котлетки и соленые огурчики.
2: Это неплохо, но что-то не хватает.
1: Я не пью.
2: Мама, я не пью.
1: Вы же знаете, я не пью. Это наша любимая с Андреем Германовичем. Шутка. Мы как-нибудь посвятим отдельный эфир нашим любимым шуткам. А на сегодня традиционно давайте-ка мы всех обнимем, некоторых даже расцелуем.
2: Давай некоторым пожмем руку крепко, некоторым это сделаем нежно.
1: И, пожелав прекрасно провести выходные дни, попрощаемся до понедельника.
2: Да, ребята, хороших выходных, пока.
1: Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Наша реклама.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
12: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
13: В моем сердце пустота.
12: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
13: Настанет час, настанет день, когда нас...
12: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
7: Записывай, запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
15: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
16: С 7 до 11.
15: Подъемники.
16: На нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Продукция оборонно-промышленного комплекса России совершенствуется на основе анализа ее применения в боевых условиях, заявил Владимир Путин. Он выступил на церемонии вручения госнаград в Кремле. Президент поблагодарил российских оружейников за инициативу и новаторство, за напряженный труд. Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК, предоставлять государственную поддержку для стабильной устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войскам самое современное вооружение и технику, выпускать вас требованную продукцию гражданского и двойного назначения. Планов по призыву 300 тысяч человек в российскую армию до конца года нет, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии RTVI. Агентство Bloomberg до этого сообщило о якобы планах скрытой мобилизации в России после выборов в Госдуму, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек до конца года. Владимир Путин ранее назвал вбросами информацию о якобы планах мобилизации в России. Он отметил, что это попытка противника повлиять на результаты голосования на выборах в Госдуму. Дух Анкориджа подгонял спецпосланника США Стивена Виткова и зятя американского лидера Джареда Кушнера в их поездке в Москву. Об этом заявил вестям постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. Подгоняемые этим духом, они все-таки туда и прибыли, отметил дипломат. Под духом Анкориджа в Москве понимают атмосферу доверия, которая сложилась между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после их встречи на Аляске в августе прошлого года. По словам Небензи, договоренности, которые были тогда достигнуты, до сих пор сохраняют силу. В начале сентября Стив Витков и Джаред Кушнер посетили Москву, где провели переговоры с Владимиром Путиным. Власти России разработали комплекс мер поддержки для обеспечения стабильного налета и благоприятных экономических условий при эксплуатации среднемагистрального самолета МС-21. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, профильные ведомства предусмотрели механизмы, которые позволят авиаперевозчикам не повышать стоимость билетов из-за возможных сложностей на начальном этапе использования новой техники. Аэрофлот и Ростех заключили сегодня крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку второй партии из 90 МС-21 с 29 по 32 годы. Первая партия из 18 самолетов должна поступить в Аэрофлот уже в будущем году. Московский театр «Модерн» представит в октябре премьеру спектакля «17 мгновений весны» по роману Юлиана Семенова. В создании сценической версии приняли участие дочь писателя и его биограф. Об этом рассказал художественный руководитель, режиссер Юрий Грымов на открытии 39-го сезона театра. В основу постановки легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм Татьяны Леузновой. Консультантами проекта выступили действующие сотрудники внешней разведки. По словам Грымова, сегодня эта история звучит как никогда актуальна. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, теперь есть Макси, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наконец-то наступила пятница, значит, пришло время узнать, как за эту неделю изменился наш хит-парад. И с вами сегодня я, Александр Бон, и
1: Игорь Паньков. И это чартова дюжина. Янку отпустили по семейным делам, поэтому да. Сегодня проведем мы с Сашей наш хит-парад.
0: Сегодня подведем итоги вашего недельного голосования, послушаем две новинки и поговорим с музыкантами о самых разных вещах. От трудоголизма и путешествий до роли овцы в клипе.
1: Узнаем, как Екатерина Яшникова еще ребенком встретилась с Дианой Арбениной, спросим, кто в кардиокиллер отвечает за пунктуальность и выясним, сколько времени нужно Филиппу Хмурову, чтобы прийти в себя после концерта.
0: Ну и, конечно, доберемся до тройки лидеров и узнаем, кто сегодня забирает бронзу, серебро и золото.
1: Поехали!

0: недели.
1: Новинка этой недели – новый сингл группы «Гриндерс» под названием «Выходной». «Гриндерс» – это проект Ани Грин и Петра Ездакова, музыкантов группы «Ласкала». Команда молчала почти год и теперь вернулась с новым синглом. Аня Грин прямо сейчас расскажет о концепции сайт-проекта и об истории трека «Выходной».
2: Наш дуэт создал вселенную с персонажами и музыкой, которую мы никогда раньше не делали. Мы с Петроном, два добермана, которые собирают команду отличных ребят любой породы в свою стаю. Каждая новая песня – это знакомство с новым персонажем. И пусть все герои вымышлены, большинство из них вы можете увидеть на работе, в парке или даже в собственном отражении в зеркале. Песня «Выходной» рассказывает историю девушки-начальницы, которая после тяжелого рабочего дня приоткрывает миру дверцу шкафа, переполненного скелетами. Ну а главный хук припева «Гори-гори ясно, детка, ты прекрасна» по нашему плану должен стать девизом каждой представительницы прекрасного пола.
0: Премьера недели.
1: «Гриндерс. Выходной».

0: Премьера недели. Гриндерс. Выходной.
1: Наша реклама.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход.
3: Приглашаем к сотрудничеству.
2: 249-1909. 249-1909.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так звучит наша

0: чарта. Новинка прошлой недели, песня «На кураже» группы «Ёрш» стартует в нашей чартовой дюжине с 12 места.
1: И самое время напомнить, друзья, что положение песен в хит-параде зависит исключительно от ваших голосов. Заходите на сайт наша.ру, открывайте раздел «Чартовая дюжина» и решайте, каким песням отдать ваши 3 голоса.
0: Чем больше голосов, тем выше песня окажется на следующей неделе.
2: 12 место.
1: «Ёрш» «На кураже».

0: 12 место. Йорш на кураже. На 11 месте нашей чартовой дюжины группы Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Сегодня у Татуин большая премьера. Группа выпустила альбом фитов «Все наши на Татуине». В нем музыканты собрали совместные треки с разными артистами. Поздравляем команду с релизом.
0: И одна из этих совместных работ уже есть в нашей чартовой дюжине. «На темной стороне». Сегодня на 11 строчке хит-парада.
2: 11 место.
1: Татуин и Джоконда. На темной стороне.

0: Десятое место нашей чартовой дюжины — «У щенков» с песней «Твое имя». Команда держит свое обещание и каждую пятницу сентября выпускает новый сингл. Сегодня третья пятница месяца, значит, появился уже третий осенний релиз. Песня называется «03». Ну, а «Твое имя» тем временем никуда из чарта не уходит и продолжает держаться в нашем хит-параде. Слушаем трек.
1: Десятое место.
0: «Щенки. Твое имя».

0: Девятое место нашей чартовой дюжины – Гафт и Гребенщик с песней «Хватит». Плюс одна позиция на этой неделе.
1: Сказать себе «хватит» иногда бывает сложно. И я сейчас про работу. Николай Яковлев недавно во время прогулки рассуждал о трудоголизме в своем телеграм-канале и признался, что сам не всегда умеет вовремя остановиться. Но иногда нужно буквально заставлять себя отложить работу и переключаться на что-то другое.
0: Как понять, что пора сказать себе «хватит» и как в такие моменты отвлекается сам артист?
2: Если вы будете работать, как я, долго и усердно, обязательно останавливайтесь. Заставляйте себя остановиться, потому что я зачастую довожу себя совершенно до неадекватных каких-то психологических состояний. Вот ночью было очень сложно. Я такой, все, Колян, хватит, ты идешь, играешь в игру. Выбрал игру в Рамбу. Как-то стало полегче.
3: Девятое место.
1: Гафт. Гребенщик. Хватит.

0: Девятое место. Гав и Гребенщик. Хватит. Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоткарта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: На восьмой строчке нашей чартовой дюжины Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: В соцсетях Диана Сергеевна выложила видео с ответом на вопрос, который, похоже, интересовал многих зрителей, недавно вышедшего клипа на трек 808 «Low».
0: Что именно хотели узнать зрители и что ответила на этот вопрос сама артистка? Сейчас и узнаем.
2: Отвечаю на самый популярный вопрос клипа 808 «Low». Да, это жесткий вайб. Настоящая ли овечка? Конечно, она настоящая. Классная, живая, нежная овечка, которая очень хотела к маме. И так резво выпрыгнула из машины, что мы думали, что она сломает себе все, включая уши, глаза и остальное. Но она живая, и мы с ней, конечно, подружились.
3: Восьмое место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».

0: чарта. Underwood с песней Ponte Vecchio, последняя песня о любви, на первой же неделе сразу взлетает на 7-е место нашей чартовой дюжины.
1: У этой песни, как вы уже знаете, два названия: Ponte Vecchio и последняя песня о любви. Нам стало интересно, как вообще возникла эта история, потому что у Underwood, как обычно, все непросто.
0: Мы решили не гадать и узнать у самого артиста. Спросили у Владимира Ткаченко, как появилось второе название «Последняя песня о любви».
2: Даже не знаю, как-то это выползло внезапно, я этому весьма рад, поскольку это второе название, оно немножко расшифровывает то, что происходит в песне, а с одной стороны, с другой стороны добавляет какого-то немыслимого, ну, для меня лично, драматизма. Человек поет песню для женщины, которую любит на протяжении долгих лет, и говорит в этой песне, что несмотря на то, что любовь наша вполне драматична и рушит сердца обоим, я буду ждать, ну как бы это надежда, безусловно, куда же без надежды, но тем не менее это какой-то последний отзвук, последней надежды, поскольку мы знаем, что надежда, она умирает последней.
3: 7-е место.
1: Underwood, Ponte Vecchio, последняя песня о любви.

0: Седьмое место. Underwood. Ponte Vecchio. Последняя песня о любви. Шестое место нашего хит-парада сегодня занимает Екатерина Яшникова с песней «Бумага». Мы решили узнать у Екатерины какой-нибудь неожиданный факт о ней, о котором слушатели наверняка не знают. И такой факт в биографии артистки нашелся. Не будем пересказывать историю, пусть ее расскажет сама Екатерина. Намекну только, что эта история некоторым образом связана с нашим чатом.
1: В детстве я снималась в передаче «100 вопросов взрослому», где главной героиней была Диана Арбенина. Помню, как одна девочка начала что-то петь вместе с ней, а я дико тогда расстроилась, потому что мне тоже хотелось. Но я сидела очень далеко и вообще, честно говоря, даже не знала, что за песню мне пели тогда. А сейчас вот с Арбениной в одном чарте звучу. Такие повороты судьбы.
0: Александр, есть ли какой-то неизвестный, необычный факт из вашей биографии, о котором наши слушатели еще не знают? Конечно, нет. Я все выложил, всю душу, я вывернулся весь. Мы так давно работаем на радио и так искренне всегда общаемся со своими слушателями, что тайн не осталось, наверное.
2: Вообще ни одной. Я все выложил. Все, вот это удивительно.
0: Ну, может быть, ты что-то воровал?
2: Что воровал?
0: Ну, что-то воровал и...
2: Где?
0: Вообще
2: биографии?
0: По жизни.
2: А.
0: И стесняешься об этом рассказать.
2: Да что за бред такой дурацкий?
0: Шестое место. Шестое место. Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: тревожит меня.
1: Шестое место. Екатерина Яшникова. «Бумага».
2: На пятом месте сегодня расположилась группа «Кардио Киллер» с песней «Широко шагая».
3: У группы впереди концерты, фестивали, плотные расписания. И тут без умения приходить вовремя точно не обойтись. И мы решили выяснить, как с этим обстоят дела у самих музыкантов.
2: Есть ли в команде тот самый человек, которого остальные ждут перед выходом на сцену? Или все музыканты одинаково пунктуальны?
3: Отвечает Павел Шепелев.
4: Очень хороший вопрос. Мы стараемся быть максимально пунктуальными и по отношению друг к другу, и по отношению к организаторам, потому что это особенно важно на фестивалях, где гигантское количество команд, все должно успеть, тайминги должны быть соблюдены, поэтому пунктуальность – это наше все. Уважайте чужое время, друзья.
1: Пятое место. «Кардио Киллер». «Широко шагает».

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: На четвертом месте нашей чартовой дюжины сегодня оказался Антон Завьялов с песней «Туман».
1: В соцсетях музыкант вместе с женой Натальей устроил небольшой блиц. Они отвечали на вопросы подписчиков и вспоминали разные моменты из совместной жизни.
0: Среди прочего, их спросили про самое безумное путешествие, которое они когда-либо совершали вместе. Ответ оказался довольно неожиданным.
2: Я назову наше самое первое путешествие совместное. Это было странное направление. Остров Мальта. Мы были где-то далеко от гостиницы, и мы поняли, что у нас нет денег. Мы какую-то мелочь вот так руками собирали.
3: Мы покупали несколько дней лапшу быстрого приготовления, делили ее пополам, заваривали, и вот зато у нас были классные виды.
4: Александр,
5: да.
4: Самое безумное путешествие в вашей жизни?
5: Это когда мы с женой ездили в Доминикану, и я говорю, давай не будем ходить по туристическим местам, а пойдем по таким этническим. Вот. И мы зашли в какую-то таверну, знаешь, как у Скорцезе. Там жара стояла. Сидел мужик, жара, причем градусов 40. Сидел мужик в этих, в ботинках желтых, как они называются там, Тимберлендах. Значит, смотрел потным взглядом, потом поднес меню, и мы заказали курицу, там сидели какие-то мужики, я все переживал, что меня сейчас убьют, а жену украдут. И потом, когда я начал есть курицу, я жене говорю, слушай, ее есть невозможно, проси, счет пошли. И когда он подошел, этот мужчина, я говорю, а что он так на меня недовольно смотрит? Она говорит, он недоволен, что ты не доел. Я сказал, можно завернуть с собой просто, я очень вкусно.
4: А у меня самое безумное путешествие связано с работой. Я летал в Мексику, туда 24 часа с пересадкой и обратно 24 часа с пересадкой для того, чтобы провести мероприятие. И я был в Мексике ровно один день, даже не ночь, а день. То есть прилетел, отработал и сразу улетел. Но я успел искупаться.
0: Да, вы знаете, что вы организму нанесли непоправимый
4: ущерб? Знаю, Саш, но это было уже лет 10 назад. Тогда
0: вот сейчас вы расплачиваетесь за это.
6: Четвертое место.
1: Антон Завьялов, «Туман».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Явка на выборы в Госдуму по состоянию на 19 часов составила почти 23%, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии. Сегодня в России открылись все избирательные участки. Голосование началось в штатном режиме, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 50%, сообщил ранее Минцифры. Выбор сделали уже 2 миллиона человек, которые зарегистрировались на онлайн-голосование. В этом году голосование на федеральной платформе ДЭК доступно в 32 регионах. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Всего состоится более 2000 кампаний разного уровня, помимо думских выборов. Владимир Путин в преддверии Дня оружейника вручил государственные награды работникам оборонно-промышленного комплекса и поздравил их с профессиональным праздником. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. По словам президента, с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Выпуск средств поражения и боеприпасов увеличился в 22 с лишним раза. Поставки радиолокационных станций почти в 5 раз, бронетанкового вооружения в 2,5. Производство беспилотников также выросло в разы, а по некоторым классам в десятки раз. День оружейника отмечается в России 19 сентября, когда русская Православная Церковь чтит память Архангела Михаила как покровителя небесного воинства. В регионах растет количество товаров для семей от локальных предпринимателей. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. В ходе поездки в Пензенскую область она встретилась с местными производителями спортивной формы и кондитерских изделий. Она подчеркнула, что помимо основной деятельности эти компании также помогают создавать детские площадки и оказывают поддержку бойцам специальной военной операции. Туроператоры и страховые компании не фиксируют роста числа обращений российских туристов в Таиланде из-за коронавируса и не считают, что ситуация носит характер массовой вспышки. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там заверили, что поводов для тревоги у туристов нет. Ранее некоторые СМИ сообщили, что российские туристы массово отказываются от поездок в Таиланд из-за вспышки ковида. По данным АТОР, в Таиланде циркулирует штамм омикрон, который распространен в других странах, в том числе и в России. Рост заболеваемости в королевстве связан с традиционным сезоном дождей. Специальные показы коллекции «Союзмультфильма», приуроченных 90-летию киностудии, прошли в Сербии, Китае, Египте и Республике Маврикий в рамках Russian Film Festival. Зрителям представили мультфильмы из золотой коллекции, такие как «Варежка», «Крокодил Гена», «Ну погоди, Умка», а также современные авторские короткометражные картины. Показы организовали совместно киностудия и Роскино при поддержке Минкультуры. Как отметила глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, анимация говорит на универсальном языке, поэтому истории о дружбе, заботе и взаимопонимании находят отклик аудитории, независимо от страны и возраста. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: недели.
1: Еще одна новинка этой недели – новый сингл «Пелагеи». «Так нельзя». Впервые вживую песня прозвучала еще в марте 2025 года, а официальный релиз на цифровых площадках состоялся совсем недавно.
2: И вот сегодня «Так нельзя» добралась до нашего хит-парада. Давайте узнаем у самой «Пелагеи», о чем эта песня и как она появилась.
3: Во-первых, у нее атмосфера такая летняя. Вот, может, еще хоть чуть-чуть нам лето бы вдохнуть. Но вообще мы выразили в ней свои чувства и мысли о том, а хорошо здесь, где мы есть. Я с детства пою народные песни, и они научили меня любить свою землю. Вот так, без пафоса. И проблем, как обычно, достаточно, но все-таки надо верить, что все будет хорошо с Божьей и нашей помощью.
0: Премьера недели.
1: Пелагея. «Так нельзя».
4: Сырость предрассветная глушит хозаветная.

0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Бронза сегодняшней чартовой дюжины достается Хмырову с песней «Вертолет». После большого мероприятия обычно хочется хотя бы немного выдохнуть и прийти в себя. Но у музыкантов бывает совсем другой режим. Концерт закончился, и уже нужно собираться на следующий. И мы спросили у Филиппа Хмырова, сколько времени ему обычно нужно, чтобы восстановиться после выступления.
1: В идеале после концерта должен просто наступать следующий концерт. Вот как-то мы для себя поняли, что это самое вот лучшее, что ты отыграл концерт, сел в свой там трансфер и едешь играть следующий концерт. Вот. Усталость потом как-то, конечно, накапливается, но вот это самое клевое. То есть, когда ты вот получил это удовольствие от того, что сыграл концерт, и понимаешь, что скоро уже играть следующий.
2: Третье место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: Третье место. Хмыров. «Вертолет».
1: Серебро сегодняшней чартовой дюжины достается группе «Люмен». Песня «Можно» уже 27 недель держится в нашем чарте. Музыканты идут на рекорд.
2: Мы зашли в соцсети команды, чтобы узнать свежие новости. В интернет-магазине группы появился новый мерч с символикой альбома «Любовь и красота».
1: Там есть и футболки, и несколько позиций винила, и даже аудиокассеты для ценителей.
2: Ну а мы возвращаемся к нашему хит-параду. Песня «Можно» продолжает покорять чартовую дюжину.
0: Второе место.
1: «Люмен. Можно».

0: суббота. Сегодняшние чартовые дюжины забирает «Пикник» с песней «Двор». Поздравляем музыкантов. Тем временем группа уже отправилась в тур с новой программой «Вечное движение». По традиции первый концерт музыканты сыграли в Калининграде. В афише уже десятки городов и гастрольный график продолжает пополняться. Так что не пропустите выступления в вашем городе. Пока «Пикник» двигается дальше по стране, песня «Двор» уже успела добраться до вершины нашей чартовой дюжины. Слушаем.
1: Первое место.
0: «Пикник», «Двор».

0: Первое место чарта. «Пикник. Двор». Ну что, друзья, на этом сегодняшняя чартовая дюжина подошла к концу. Не забывайте голосовать за любимые песни на наш.ру, ведь только от вас зависит, как будет выглядеть наш хит-парад на следующей неделе. Ну и вообще, в эти выходные не забывайте голосовать.
1: Да, заходите в раздел «Чартовая дюжина», выбирайте три песни и отдавайте им ваши голоса. Впрочем, можно все три вложить в поддержку одной композиции. В общем, решать вам. С вами был Игорь Панько. И Александр Бон. Хорошего вам вечера, отличных выходных. Любим вас. Берегитесь.

0: Ваша реклама.
1: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Эпидемия отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
8: В моем сердце пустота.
7: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
8: Настанет час, настанет день, когда нас...
7: 20 сентября. Биг Твин Арена. 12+.
4: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп уже сегодня может подписать законопроект о так называемых адских санкциях против России, сообщает издание The Hill со ссылкой на представителя Белого дома. Палата представителей Конгресса на этой неделе одобрила законопроект. В августе это сделал Сенат. Документ, в частности, обязывает президента увеличить пошлины на импорт всех товаров из России, включая энергоносители, до 500% таможенной стоимости. Документ предлагает также вторичные торговые меры против стран, которые покупают российский нефть и газ. Пошлины на их товары составят 100%. Явка на выборы в Госдуму составила 23% к вечеру, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии. Сегодня в России открылись все избирательные участки. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 50%, по данным Минцифры. В этом году голосование на федеральной платформе ДЭК доступно в 32 регионах. В целом голосование проходит с 18 по 20 сентября. Всего состоится более 2000 кампаний разного уровня, помимо выборов в Госдуму. Российские среднемагистральные самолеты МС-21 будут распределены между авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия», но конкретное соотношение пока не согласовано. Об этом сообщил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. Он отметил, что авиакомпания «Победа» останется эксплуатантом «Монофлота», потому что модель «Лоукостера» предполагает использование одного типа воздушного судна для того, чтобы обеспечивать в том числе низкие тарифы для пассажиров. Сегодня «Аэрофлот» и «Ростех» заключили крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку второй партии из 90 отечественных самолетов МС-21. Период с 29 по 32 годы. Поставки первой партии 18 машин должны начаться в будущем году. Литовские власти вернули России 60-летнего гражданина из Калининградской области, который переплыл Неман и попросил политического убежища. Об этом сообщила Республиканская государственная пограничная служба. Министр внутренних дел Мартинос Кателинос обратил внимание, что соответствующие попытки попасть в Литву недопустимы и будут пресекаться. За 4 дня до этого еще одна гражданка России, блогер, специалист по этике Валентина Хлистун, была депортирована на родину из США. Жительницу Петербурга продержали в аэропорту 25 часов без средств связи и украшений. Девушку обвинили в якобы связях с правительством и оставили дожидаться обратного рейса в холодном зале. Президент Российской академии художеств Василий Церетели впервые представит свои авторские произведения, скульптуры и живописи на ярмарке академического искусства «Арт Россия», сообщили организаторы мероприятия. Оно пройдет с 24 по 27 сентября в Московском гостином дворе. На стенде «Рах» можно будет увидеть две новые работы Церетели-младшего – скульптурную композицию «Сила в единстве» и «Осенний натюрморт». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
2: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: вернемся к ним. Сегодня листаем и пишем очередные страницы нашей энциклопедии.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
0: Секрет.
1: Имя.
0: Максим Леонидов.
1: Легенда.
2: Давным-давно в городе Ленинграде жили-были четыре мальчика. Их звали Коля, Максим, Андрей и Алеша. И вот однажды они решили, что хорошо бы им поиграть вместе рок-н-ролл. Только как назвать группу, они не знали. Вариантов было несколько. И поскольку одними из первых песен, которые мальчики написали, были песни «Именины у Кристины» и «Алиса», то оба эти имени рассматривались в качестве названия группы. Но тут подоспел Кинчев со своей «Алисой». Сначала было мальчики решили назвать в пику Кинчева группу «Кристина», но потом подумали, что это будет повторение и вообще неинтересно. Однажды на лекции по научному коммунизму, дело было в театральном институте, где мальчики учились, кто-то из них написал в тетрадке название песни «Beatles» «Do you want to know a secret?», а кто-то другой взял и подчеркнул слово «secret». «Секрет» по-русски. Так и родилось название этой группы. Секрет.
0: Секрет.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель «Шлюз». Имя Оксана Цветы. Легенда.
1: Название нашей группы выбиралось, как можно без труда понять, не исходя из какого-то глубокого смысла, который в него вкладывают некоторые коллективы, как «Сплин» или «Оргия праведников». Не было у нас также задачи сделать каких-то жанровых отсылок, как это иногда принято в нашей культуре. Мы даже не стремились к каламбуру или хлесткой шутке, хотя все мы люди, не лишенные чувства юмора. На тот момент это было, как сейчас принято говорить, ситуативное решение.

0: И оно основывалось только лишь на том, что в этом слове максимальное количество букв, а именно 3 из 4, ше, ю и зе, в письменном виде не имеют похожего написания в иностранном языке. Тогда, в 19 лет, нам казалось невероятно забавным и загадочным, что название нашей группы будет выглядеть чистой абракадаброй для людей, которые не знают русского языка. Все равно, что для нас название написано иероглифами. В принципе, отсутствие явной смысловой нагрузки в нашем названии никак, я считаю, не повлияло на нашу дальнейшую бурную музыкальную жизнь. Более того, со временем поклонники нашего творчества, как это всегда и бывает, придумали и вложили в него самые различные и порой даже неожиданные смыслы. Как читали наше название люди, не знающие русского языка, лично для меня, так и осталось загадкой.
1: Шлюз.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Мазл Тов.
0: Имя
1: Даниил Матов.
0: Легенда.
2: Название Мазл Тов возникло из шутки. У моего отца часто спрашивали, что это за фамилия у тебя такая? Матов, Матов. Это что, потому что ты ругаешься матом? Или, может быть, ты любишь маты? Или, может быть, все дело в матовом покрытии? А он всегда отшучивался и говорил, что Матов – это от Мазл Тов. Само по себе слово Мазл Тов переводится как пожелание счастья и удачи. Поэтому при выборе названия для группы, ну и вообще для музыкального проекта, я подумал, что это классный посыл. Желать счастья и удачи всем, кто нас слушает.
1: Мазл Тов.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Лампочка и абажур.
0: Имя.
1: Даша Долгополова.
0: Легенда.
2: У меня есть друг, шаман. Не тот, о котором вы подумали, а настоящий шаман, который собирает там палочки, веточки, камушки. И вот он всем своим знакомым, друзьям раздавал тотемных животных. Говорил, это вот лиса, это котик, это слон. И как-то я к нему пришла и спросила, а я кто? И он тогда очень долго на меня смотрел, думал и сказал, ты лампочка. Я тогда не поняла, обиделась, потому что я хотела быть ламой. Но спустя время, когда серьезно занялась музыкой, нужно было придумать какое-то название, я вспомнила это прозвище, и оно мне так понравилось. И я тогда пришла к маме и сказала, мама, я теперь лампочка. Мама сказала, прикольно, но как-то не солидно. И тогда родилась лампочка и абажур, и философия, где лампочка — это я, а абажур — это все, что вокруг. Это музыканты, слушатели, улица, да вообще весь мир. Вот конкретно сейчас абажур — это вы.
1: Лампочка и абажур.
3: Это миленькая личика, не улыбнется, нет. Почему, спросишь ты?

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наше радио.

меня на этот раз. Ты ждал меня, но только не сейчас. Приветствую тебя, смертельный мир. Приветствую тебя, волшебный мир.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Явка на время завершения голосования по стране, первый день выборов в Госдуму, по состоянию на 9 вечера составила почти 29,5%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Согласно информации Минцифры, явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила не менее 50%. Сами выборы стартовали в тот же день, на них зарегистрировались 4436 кандидатов. В голосовании принял участие и президент Владимир Путин. Он сделал это онлайн, как и в предыдущие годы. Также свои голоса отдали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы. Владимир Путин в преддверии Дня оружейника вручил государственные награды работникам оборонно-промышленного комплекса и поздравил их с профессиональным праздником. Церемония прошла в Кремле. По словам президента, с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Выпуск средств поражения боеприпасов увеличился в 22 с лишним раза. Поставки радиолокационных станций почти 5 раз, бронетанкового вооружения 2,5 раза. Производство беспилотников также выросло в разы, а по некоторым классам в десятки раз. Экипаж самолета Ил-76 МЧС возвращается в Россию после тушения природных пожаров в Сербии. Специалисты МЧС начали работать в этой республике 20 августа. Почти за месяц выполнено 65 вылетов. За 130 раз на очаги сброшено более 2700 тонн воды, сообщили ведомстве. МЧС России пришло на помощь в условиях ухудшения пожарной обстановки в Сербии и угрозы для местных жителей. Российские специалисты работали над наиболее сложными по рельефу участками, тушили лес и защищали от огня населенные пункты. Они предотвратили распространение огня на жилые районы и социально значимые объекты. Ведущей деятельностью ребенка в дошкольном возрасте должна оставаться игра, а не подготовка к школе. Такое мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском форуме работников дошкольного образования. По его словам, начиная в детском саду готовить к школе, забывают о ведущей деятельности. Это игра, развитие, общение со сверстниками, с воспитателями, с родителями. Глава Минпросвещения пояснил, что основные психологические функции ребенка формируются в семье. Именно на это следует обращать первостепенное внимание. По мнению министра, если не сформировать соответствующую базу в дошкольном возрасте, то в дальнейшем ребенку будет сложно осваивать учебную деятельность в школе. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о тумане, который ожидается в столице в ночь на субботу. Видимость составит от 200 до 700 метров. Мэрия просит автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В «Диалог Авто» сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В «Диалог Авто». Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Продукция оборонно-промышленного комплекса России совершенствуется на основе анализа ее применения в боевых условиях, заявил Владимир Путин. Он выступил на церемонии вручения госнаград в Кремле. Президент поблагодарил российских оружейников за инициативу и новаторство, за напряженный труд. Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК, предоставлять государственную поддержку для стабильной устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войскам самое современное вооружение и технику, выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения. Планов по призыву 300 тысяч человек в российскую армию до конца года нет, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии RTVI. Агентство Bloomberg до этого сообщило о якобы планах скрытой мобилизации в России после выборов в Госдуму, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек до конца года. Владимир Путин ранее назвал вбросами информацию о якобы планах мобилизации в России. Он отметил, что это попытка противника повлиять на результаты голосования на выборы в Госдуму. Дух Анкориджа подгонял спецпосланника США Стивена Виткова и зятя американского лидера Джареда Кушнера в их поездке в Москву. Об этом заявил Вестям постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. Подгоняемые этим духом, они все-таки туда и прибыли, отметил дипломат. Под духом Анкориджа в Москве понимают атмосферу доверия, которая сложилась между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после их встречи на Аляске в августе прошлого года. По словам Небензи, договоренности, которые были тогда достигнуты, до сих пор сохраняют силу. В начале сентября Стив Витков и Джаред Кушнер посетили Москву, где провели переговоры с Владимиром Путиным. Власти России разработали комплекс мер поддержки для обеспечения стабильного налета и благоприятных экономических условий при эксплуатации среднемагистрального самолета МС-21. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, профильные ведомства предусмотрели механизмы, которые позволят авиаперевозчикам не повышать стоимость билетов из-за возможных сложностей на начальном этапе использования новой техники. Аэрофлот и Ростех заключили сегодня крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку второй партии из 90 МС-21 с 29 по 32 годы. Первая партия из 18 самолетов должна поступить в Аэрофлот уже в будущем году. Московский театр «Модерн» представит в октябре премьеру спектакля «17 мгновений весны» по роману Юлиана Семенова. В создании сценической версии приняли участие дочь писателя и его биограф. Об этом рассказал художественный руководитель, режиссер Юрий Грымов на открытии 39-го сезона театра. В основу постановки легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм Татьяны Леозновой. Консультантами проекта выступили действующие сотрудники внешней разведки. По словам Грымова, сегодня эта история звучит как никогда актуально. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, чем поклонников порадовал проект «Гриндерс», и узнаем подробности о премьерном показе сериала «Горбушка. Сердце русского рока». Группа «Гриндерс» выпустила трек под названием «Выходной». Проект Ани Грин и Петра Ездакова, музыкантов группы «Ласкала», представил новый релиз после долгой паузы. Какую песню хотелось написать и что из этого получилось, рассказывает Аня Грин.
2: Когда мы работаем над песнями,

0: сегодня вечером ждите песню среди новинок чартовой дюжины. 19 сентября в московском ДК Горбунова состоится специальный концерт и показ нового документального сериала «Окко» «Горбушка. Сердце русского рока». Проект рассказывает историю легендарной «Горбушки» через воспоминания музыкантов, продюсеров, коллекционеров и постоянных посетителей площадки. Среди героев сериала Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр, Игорь Журавлев, Армен Григорян, Евгений Маргулис, Александр Минаев, Вадим Степанцов и многие другие. После показа на сцену выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин и группа «Серьга», а также Александр Эвскляр и группа «Вабанк». Концерт состоится 19 сентября в 18.00 в ДК Горбунова. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

наша реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+. Наша. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от честного застройщика.
10: Складывай эти возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
12: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Явка на время завершения голосования по стране в первый день выборов в Госдуму по состоянию на 9 вечера составила почти 29,5%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Согласно информации Минцифры, явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила не менее 50%. Сами выборы стартовали в тот же день, на них зарегистрировались 4436 кандидатов. В голосовании принял участие и президент Владимир Путин. Он сделал это онлайн, как и в предыдущие годы. Также свои голоса отдали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы. Владимир Путин в преддверии Дня оружейника вручил государственные награды работникам оборонно-промышленного комплекса и поздравил их с профессиональным праздником. Церемония прошла в Кремле. По словам президента, с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Выпуск средств поражения боеприпасов увеличился в 22 с лишним раза. Поставки радиолокационных станций почти в 5 раз, бронетанкового вооружения 2,5 раза. Производство беспилотников также выросло в разы, а по некоторым классам в десятки раз. Экипаж самолета Ил-76 МЧС возвращается в Россию после тушения природных пожаров в Сербии. Специалисты МЧС начали работать в этой республике 20 августа. Почти за месяц выполнено 65 вылетов. За 130 раз на очаги сброшено более 2700 тонн воды, сообщили ведомстве. МЧС России пришло на помощь в условиях ухудшения пожарной обстановки в Сербии, угрозы для местных жителей. Российские специалисты работали над наиболее сложными по рельефу участками, тушили лес, защищали от огня населенные пункты. Они предотвратили распространение огня на жилые районы и социально значимые объекты. Ведущей деятельностью ребенка в дошкольном возрасте должна оставаться игра, а не подготовка к школе. Такое мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском форуме работников дошкольного образования. По его словам, начиная в детском саду готовить к школе, забывают о ведущей деятельности. Это игра, развитие общения со сверстниками, с воспитателями, с родителями. Глава Минпросвещения пояснил, что основные психологические функции ребенка формируются в семье. Именно на это следует обращать первостепенное внимание. По мнению министра, если не сформировать соответствующую базу в дошкольном возрасте, то в дальнейшем ребенку будет сложно осваивать учебную деятельность в школе. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о тумане, который ожидается в столице в ночь на субботу. Видимость составит от 200 до 700 метров. Мэрия просит автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

Когда нас ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд.

цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

за окном. Небо все темнее, и спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

Средство массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.